0: notes or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Реестровая запись СМИ L номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 6 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 11. Ветер западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
3: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ Пробег?
5: Не трать!

0: Время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
1: Вагатерев пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11. Код города 391.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро. Твое максимальное ускорение.
2: 8 утра, 2 минуты, ребята. Здрасте, мои хорошие. У нас маленькая пятница, сегодня среда. Но она такая... почти большая. Будем считать так. Турбоут на рекорде. Начинаем просыпаться вместе. 3 часа у нас впереди. Игры, призы, подарки, новости, классные треки. Всего будет. Хоть отбавляй. Кстати, и праздники сегодня тоже имеются. Давайте разберемся с календариком. Что же за день такой? 6 мая. Вот сегодня, между прочим, день напитков. Вот каких не уточняется, поэтому любая питьевая жидкость получается сегодня в качестве праздного напитка. Ладно, день космологии сегодня, да. День аккордеона сегодня, пожалуйста. Всем тем, кто учится, внимание. Всемирный день без домашних заданий. Вот такой праздник. Но слушайте, там вот, по-моему, мы плавно движемся к тому, что каждый день будет день без домашних заданий, потому что чат GPT заставил усомниться вообще в надобности домашки, поэтому возможно и доберемся до этого. Ну и еще праздники тоже есть. Во-первых, сегодня Международный день против диеты. О как! Ну, тут что? Приятного аппетита только хочется пожелать тем, кто собирается отмечать этот праздник. Ну и приятного прослушивания всем абсолютно, кто с нами. Погнали! Впереди Coldplay, Джози Лигсби, Арк Нортон, Джон Сами, Трой Ксоп, Леонид Руденко. Ну а начинаем с работы Graceland от Earbox. Меня зовут Дим Маланин. Всем с добрым утром.
1: Турбо утро на рекорд.

0: Ускоряйся. Правильно.
1: 8.17 на часах, и тем временем 5 баллов на дорогах Красноярск. Давайте разберем чуть подробнее. Движение плотное. 10 баллов сейчас мы наблюдаем на Матросово из центра. Высотная в центр 9 баллов. Мичурино к Октябрьскому мосту 8 баллов. Красрап к коммунальному мосту 7 баллов. На Жахтера в центр сейчас 7 баллов. И 9 баллов на коммунальном мосту в центр.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.28, трэш-пати на рекорде, ребятушки. Слушайте, но всем, я думаю, знакома такая песня группы Blur, Song 2 называется она. Уху, ой, классная, классная история. Но мы же с вами нынче живем в век импортозамещения, поэтому и эту песню наши умельцы тоже умудрились импортозаместить. У нас сегодня в гостях группа The Translators в Уфу. Вот такой трэш-пати сегодня. Собираемся.
2: Celebration holiday, dance tomorrow, dance today.

0: утро на рекорд.
1: 8 утра и 36 минут, друзья. Хочу пригласить вас на наш воображаемый завтрак. Кстати, для победителя этот воображаемый завтрак превратится в вполне себе реальный ужин в баварском ресторане «Максимилианс». 205, 100, ровно и 3, номер рекорда. Звони прямо сейчас, впереди игрушка «Рекорд угощает».

0: Рекорд угощает.
1: Так, давайте познакомимся с Евгением. Жень, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро, всем привет.
1: Доброе-доброе. Жек, скажи, пожалуйста, а ты вот сегодня позавтракал уже?
2: Похватал.
1: Похватал? А что похватал? Там пару бутербродов?
2: Нет. Там пирожные, типа наших советских были, как картошка.
1: Ну, неплохо. Ой, картошка вообще моя любимая, я, честно, обожаю это пирожное. Да, при его внешнем виде на вкус, конечно, пальчики оближешь. Жень, смотри, ну, у нас сегодня с тобой наш воображаемый завтрак будет не пирожное, блюдо серьезное такое, съестное, скажем так, наешься точно. Итак, что же нам понадобится? Мы с тобой возьмем морковку, лук, помидоры, томатную пасту, что еще, фарш мясной возьмем, чеснок, базилик, петрушка, перец молотый, соль по вкусу, спагетти тоже возьмем, туда же насыпем. Что мы с этим всем делаем? Смотри, берем морковку, натираем на терочке, лук мелко нарезаем, все это высыпаем на сковородку с маслицем и немножечко обжариваем. Туда же потом разрезаем помидорчики, добавляем фарш, собственно, и все это вот немножечко

0: название такое, да, да, да.
1: Название на букву L.
0: Неа.
1: Неа, да, блин.
0: Не на букву L. Название где-то вот с, почти с самого начала алфавита. Вот буквально вторая буква.
1: Болоньезе.
0: Молодец. Есть. Да, паста болоньезе. Я поздравляю тебя, Женя. Приятного тебе аппетита. Отправляем мы тебя в баварский ресторан Максимилианс. Ну и классного тебе дня, Жень.
1: Спасибо, спасибо.
0: Пожалуйста, мы погнали вместе дальше. С нами берем Алесса и Бекки Хилл. Послушаем Surrender прямо сейчас на рекорде.

0: Радио космическую.
1: Я погоди за окном, давайте поговорим. Плюс 11 сейчас на термометре Красноярска, на улице, кстати, пасмурно. Еще и небольшой дождь в течение дня пойдет. Так подсказывает нам Яндекс.Погода. Потеплеет сегодня до плюс 16. Ветер дует юго-западного направления, слабый, 4 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
4: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбо утро на рекорде.
2: Первая фаза пробуждения позади, ребят. Второй час турбоутом. Стартует прямо в эту секунду на рекорде. Доброе, здрасте всем тем, кто проснулся, кто уже сейчас с нами, кто только что присоединился снова. Здорово, ребятушки. Ну что, едем дальше. В этом часе мы с вами опять же с пользой время проведем. Во-первых, готовьтесь к рекорду офлайн. Да, мы вот творчество в народ несем. И победителя отправляем в Апперкат DJ Академию. Поэтому дождись сигнала, звони на рекорд и побеждай. Это все чуть попозже. Про новости поговорим, конкретно автомобильный, конкретно рекорд на колесах тоже впереди. Ну и музыки будет, конечно же, хоть и добавляй. Подобрал вам обалденный плейлист. Ловите Ave Crown, Lady Gaga, Two Colors, Esse, Anna Naklap, Rampassa, Nerd Brain. Ну и сейчас стартуем с Trap Mafia House. Работа Mafia Style открывает этот час. Полетели.

0: будущее.
1: 9:18 на часах. Давайте проверим, как за час ситуация дорожная поменялась в Красноярске. По сообщениям Яндекс.Карт, 4 балла в нашем городе в общем и целом. Есть местами затруднения. 7 баллов сейчас на проспекте Мира в направлении Большого концертного зала. Кстати, на Марса к БКЗ также 7 баллов. Мичурина в сторону поселка Суворовский 7 баллов. Матросово в центр 7 баллов. Высотный в центр также 7 баллов. Ну и 9 баллов сохраняется по-прежнему на коммунальном мосту в направлении центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Да, начнем с такой новости. Все-таки вот есть у нас в стране свои кулибины. В общем, расскажу вам про Сергея Никифорова. Самодельщик из Санкт-Петербурга собственными силами конвертировал кросс-универсал Vesta SV, это вот новый наш тавазовский автомобиль, в гибрид с полным приводом. Да, между прочим, для привода задней оси Vesta Сергей приладил электромотор мощностью 110 сил от Inventor, от Nissan Leaf, батарейку от Mercedes туда запихал, и, в общем, получил еще и плюс 100 с лишним лошадей к машине. Спереди тот же самый 1.8, штатный стоял. В общем, теперь эта штука разгоняется меньше, чем за 7 секунд до сотни. И вот вопрос, да, ну могли же сделать такое сразу на автовазе? Но, как они нам уже ответили, можно. А зачем? Ладно, продолжаем дальше. КАМАЗ разрабатывает БТР нового поколения для российской армии. КАМАЗ в инициативном порядке ведет разработку бронетранспортера нового поколения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил гендиректор Камского автозавода Сергей Кагогин. Он добавил, что прототип нового БТР отправят на испытания в 26-м году, а в 27-м планируется сборка опытной промышленной партии. Такая вот новость. Едем дальше. АвтоВАЗ вошел в топ-20 заводов с самой большой численностью персонала. Да, собственно, этот рейтинг составлен компанией, которая занимается анализом бизнес-данных. Волжск, как автогигант, оказался единственным российским предприятием в списке. Он занял последнее, 20-е место с показателем численности штатов 33 тысячи человек. Кстати, самый большой автозавод по численности штата является китайская BYD. Там работает 100 тысяч сотрудников. Такая вот новость. Едем дальше. В России вырос спрос на залоговые автомобили. По итогам первого квартала 2026 года зафиксирован резкий рост спроса на залоговые автомобили и, кстати, объекты недвижимости. Имущество было заложено заемщиками, впоследствии изъято кредитными организациями, после чего автомобили и объекты недвижимости выставили на продажу. Собственно, дело в том, что стоимость такого имущества чуть ниже, чем среднерыночная, поэтому, ну, собственно, популярно это направление и еще и абсолютно безопасная покупка. В общем, авто было изъято в результате процедуры банкротства, то есть, а вот теперь 100% будет ваш. Ну и еще одна новость. Средний срок автокредита продолжает расти. В марте средний срок кредита в России составил почти 6 лет, он вырос относительно февраля и марта. Собственно, наибольший средний срок выданных автокредитов отмечается в Краснодарском крае, там почти 6,5 лет, в Ставропольском крае, Пермском, а также в Тюменской и Волгоградской областях на более долгий срок берут автокредиты. Самый низкий показатель, кстати, что неудивительно, зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Ну и про колеса. Что не надеюсь, поговорим. Спрос на импортные шины резко вырос, на российские упал. Да, и все это по итогам марта-апреля 2026 года. Для этого структура существенно изменилась. Собственно, если общий объем продаж примерно такой же остался, то вот продажи легковых шин российского производства упали на 20%, а реализация импортных покрышек выросла на 25%. Основные иностранные поставщики шин в Россию — это Китай и Южная Корея. При этом около 70% ввезенных в Россию покрышек заграничного производства именно китайские. По данным Главного таможенного управления КНР, в первом квартале отгрузки легковых шин в России выросли на 53%. В денежном выражении прибавка составила 27% до 154 миллионов долларов. Напомню, что с сентября на все импортные шины вводится дополнительный налог в 30%, поэтому люди, судя по всему, решили успеть закупиться резиной наперед.

0: 9 утра и 37 минут. Давайте-ка развлечемся немного. Прямо сейчас хватайте свои мобильные устройства. 205 ровные 3. Звоните на рекорд. Впереди рекорд офлайн. И победителя, кстати, мы про музыку поговорим. И отправим человека к музыке приобщаться в Uppercuts DJ Академию. И на экскурсию, и на занятия. В общем, будет интересно. Звони на рекорд.
1: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Радиоканал Радио 103 для лиц старше 12 лет.

0: Офлайн.
1: Это Рекорд Офлайн. У нас, кстати, Юра дозвонился. Юр, привет тебе. Эх, Юра, куда ж ты? Куда ж ты делся, Юра? Ну, раз Юра у нас куда-то слетел, ребята, все просто. Можем поучаствовать все вместе. Кто первый, забегайте в нашу группу ВКонтакте. Радио Рекорд Красноярск. Открывайте там личные сообщения. И вот кто первым мне отвечает, а как же расшифровывается аббревиатура DJ? Да, что значит DJ? Вот кто первый нам в личку напишет, тому мы и подарим сертификат в Апперкат DJ Академию. Жду твое сообщение.
0: Рекорд Офлайн.

0: сетью космическую.
1: Тем временем за окном теплеет. Плюс 13 уже на термометре. И, как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплеет дальше до плюс 16. Небольшой дождь сегодня днем тоже пойдет. Ветер дует юго-западного направления. Слабый, 4 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
3: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное – танцевальное.
1: С утра на часах, ребята, мы продолжаем просыпаться, и день прекрасный, среда у нас календарная. Собственно, что будем делать в часе этом? В часе этом будем просветительством заниматься, тру новости, обсудим, что же там в мире происходит странного, интересного, адекватного и не очень. А там, знаете, вот по каждому направлению есть что рассказать. Так что дождитесь. Вот сразу подкину вам мысль. Если вы вдруг холостяк или холостячка, вот вам в Дании точно будет делать нечего. Там, короче, такая традиция интересная есть. Холостяков старше 25 лет на день рождения щедро посыпают корицей. Ну, прям, типа, привязывают к столбу и вот посыпают корицей. Тем, кому за 30, достается перец вместо корицы. Да, так местные жители в шутку напоминают о перечном холостяке, выражение, которое пошло от неженатых купцов, пропавших специями на кораблях. Ну, короче, вот так вот они борются с вопросом семейных ценностей. Ну что ж, едем дальше. В этом часе расскажу еще кое-что подробное. Интересно, дождись. Прежде расскажу, что будем слушать. И мы слушать будем прямо сейчас. Марк Бенджамин, Сэм Фелд, Тренчел Индиана, Фишер, Донсон Дай, Лили Вуд и Робин Шульц, Кози Скай, Плеймен, Хедли. Начинаем прямо сейчас. Miles Away от Offenbach. Послушаем первый.
0: Турбо утро на

0: Ускоряйся правильно.
1: 10 утра, 19 минут в Красноярске. Давайте разберемся с дорожной ситуацией. Как сообщает Яндекс.Карты, 4 балла в нашем городе, есть местами затруднения. 9 баллов по-прежнему на авиаторов в сторону Северного, на Матросова из центра 8 баллов. Проспект Мира в сторону БКЗ 7 баллов, Карла Маркса к БКЗ также 7 баллов, Высотная в центр 7 баллов. И на этом из основных затруднений пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Новости на рекорде.
1: Так, ребята, ну начнем, пожалуй, с полезных советов. Вот такой вот совет подъехал от ученых. Сон при свете может привести к набору веса. Представьте себе. Вы думали, что это все бургеры виноваты? Да, это не проблема. А нет! Это вы просто лампочки ночью не выключаете. А, врачи предупреждают, даже слабое освещение подавляет выработку гормона сна и сбивает циркадные ритмы. Из-за этого нарушается обмен веществ и контроль аппетита, что может привести к перееданию. Бам-бам, будьте аккуратный. Ладно, едем дальше. Прикольная новость из столицы подъехала. Девушка нашла нестандартное решение с парковкой. Она наняла бездомного, чтобы тот занимал место у офиса и не подпускал чужие машины. В качестве оплаты еда и алкоголь, а за дополнительное поощрение в виде палки колбасы он пообещал еще и бережно относиться к ее авто. По словам девушки, это оказался самый ответственный сотрудник за годы ее карьеры. Ну, трудоустроила, что называется. Мужики, новость для вас. Рубка дров может улучшить мужское здоровье. Сексологи отмечают, активная физическая нагрузка вроде рубки дров способствует выработке тестостерона, улучшает кровообращение и дает прилив энергии. Есть и психологический эффект. Работа на свежем воздухе снижает стресс и помогает чувствовать себя бодрее. Двигаемся далее. Впереди лето, и вот пора задуматься про отпуска. Июль – самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии. В июле 23 рабочих дня, и за счет этого отпуск получается финансово выгоднее. Например, при заплате 100 тысяч рублей и отпуске на 14 дней выплаты составят около 47,5 тысяч рублей. Это прикрывает потери по зарплате. Такая новость. Ладно, продолжаем дальше. Еще одна новость есть. В Москве начали сдавать лоджии как жилье. 13 тысяч рублей в месяц за балкон без отопления, но со шкафом и розетками. Кровать, кстати, придется стелить самому. Матрас свой, а спать в комнате с двумя соседями-мужчинами. Сказка, а не условия, да. Ладно, продолжаем. В России отцы массово уходят в декрет. Уже каждый восьмой получатель пособия по уходу за ребенком – мужчина. Доля пап в декрете выросла до 12,5%, что в 6 раз больше, чем в 2020. Чаще всего такие отцы встречаются в Москве, Петербурге, Тюмени и Татарстане. Около половины российских мужчин готовы временно оставить работу ради заботы о ребенке. Продолжаем дальше. Вот такая новость интересная. Статистика подъехала. К 30 годам, оказывается, россияне в среднем накапливают 500 тысяч рублей. Видимо, они с нами не в одной комнате, эти россияне. К 25 годам сумма на банковских вкладах, по данным экспертов, составляет около 364 тысяч рублей. А к 20 примерно 203 тысячи. Ну, много у нас 20-летних, у которых в банке там по 200 тысяч лежат. Мне кажется, не очень. Ну ладно, едем дальше. Про штраф поговорим. ГИБДД начнет штрафовать водителей за отсутствие аварийного знака. 500 рублей за то, что его нет в машине. И 1000 рублей, если не выставить при аварии. Знак должен быть исправным и светоотражающим. Без него эксплуатация авто может считаться неисправностью, при которой движение запрещено. Едем дальше про спорт, про киберспорт, если быть точнее. И начнем мы со знакомой всем фамилии Милонов. Да, назвал компьютерные игры главным рупором западной пропаганды ЛГБТ против России. ЛГБТ, напомню, запрещено в России. При этом похвалил отечественных киберспортсменов и разработчиков. Как бы вот одновременно, да, и наехал, и хорошим сказал. Он подчеркнул, что решать, во что играют дети, должны родители, а не государство, и призвал депутатов заняться более серьезными проблемами. Вот эта вот часть заявления Милонова как будто бы, ну, вроде имеет смысл. И на финалочку предупреждение, очень важное для всех, кто пользуется Телеграмом. Россияне массово приходят в фейковые смс от Телеграм с угрозами заблокировать аккаунты с ссылкой на фишинговый сайт. Злоумышленники маскируют под официальный мессенджер, осторожно переходя по ссылке, может привести к взлому. Пользователи уже делятся предупреждением в соцсетях, поэтому ни на какие ссылки, ни по каким смс от Телеграма ни в коем случае не переходите. Помните, вас пытаются взломать.
0: Новости на рекорде.

0: Красноярскую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска мы наблюдаем плюс 14. И потеплеет. Потеплеет до плюс 15. Еще немного. Небольшой дождь сегодня днем пойдет. Подсказывает нам также Яндекс. Ветер дует юго-западного направления. Слабый 4 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Новый трек на рекорде.
5: Dub Dogs, Fezzo and Zark. How does it feel? Record remake.

0: утро на рекорде.
1: 10 утра и 56 минут, ну что, на этом моменте утро, как явление, пора бы уже и заканчивать, переходим в следующую часть дня, там часик и полдень, поэтому дальше двигаемся с высоко поднятым носом и настроением, всем прекрасного дня и чтобы все у вас было прикольно и получалось. Мы же дальше перемещаемся географически из Красноярска, летим в столицу Северную, по планам у нас посетить Санкт-Петербург и услышать своих каперов. Никита, Стас и Рыжий впереди, им большой привет, меня Дим Малонин зовут, на связи, всем классного дня.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920 выдано.

0: Это Стас Рыжий.
1: Доброе утро! Всем привет! 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Доброе утро!
3: Привет всем, друзья! 6 мая у нас, среда, серединка рабочей недели, как мы никогда не говорим.
1: Мини-конкурс пародий, вы только что увидели.
3: Не пародия.
1: Нет, не пародия была.
3: Ты, Никита, о чем сейчас?
1: Так, меня можешь? Меня?
3: Меня? Что?
1: Хорошо, девчонка.
3: Хорошо
1: получилось. Вторник у нас сегодня мог бы быть, но среда уже наконец-то. Да, друзья, два гороскопа ожидается. Как правило, рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур-тура мы послушаем, конечно же. Игрушка «Дикий пик» ожидает. Ватафакты, полезная среда, пообщаемся с экспертом. Популярить сыграют Аня и Стас. Горячие новости, все. Это, конечно, будет, но и много смешного и интересного. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». Они всегда нужны. 6 мая 2026 года. Сегодня среда. Что там?
3: Так, Международный день против диеты.
1: Долой диету! Обжиралово объявляется прямо сейчас открытым. Зашли за круассаном.
3: Слушай, вчера с друзьями... Кстати, сегодня полезная среда. Можно, кстати, поговорить. У меня есть вопросик. У меня друзья сели на интервальную диету. И с 24 часов они всего 4 часа едят.
1: Без перерыва 4 часа идет?
3: Нет.
1: Просто думал, тогда она не работает.
3: Это вообще полезно, вредно, мне стало интересно.
1: Так, сегодня день встречи с Белым Рыцарем. Что-то это да значит. В наших умах это, как обычно, опошлено. День напитков сегодня. 105 лет, как празднуется, любой напиток подойдет. Всемирный день аккордеона. Как я хотел научиться играть на аккордеоне.
3: А у нас было, да, какой бы музыкальный инструмент?
1: Конечно же было.
3: Бубен, вот этот треугольник.
1: Было. День без домашних заданий сегодня объявляют вейкаперы для всех школьников. Замечательно.
3: День хищных растений.
1: Хищных растений, ну пора, какое вы растение.
3: Было же.
1: Растение, было, да? Ну, много что было.
3: Подорожники, вот это все было или нет, я не помню.
1: Не знаю.
3: Я запуталась.
1: Мы уже не помним эти темы. День совместной детской тренировки сегодня, поэтому вот, можно опять
3: же позаниматься. Может, какое бы упражнение, вот этого точно не было.
1: Упражнение какое?
3: Я спортивное упражнение.
1: Какое спортивное упражнение идти утром? Ну, давайте попробуем.
3: А ты какое?
1: Я бег на месте. Бег на месте. Я чувствую, что я бегу на месте.
3: А я бёрпи. Я прям запомнила, что это, знаешь, вот это упал, отжался, выпрыгнул, хлопнул. Смысл такой, что все группы мышц работают в этом упражнении. Оно такое, знаешь, полезненькое.
1: Давайте, друзья, голосовыми запишите нам, какое вы упражнение этим утром. И почему это самое важное. Вейкаперы на рекорде, мы начинаем.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас наш 6 мая.
2: Овны, легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации.
3: Тельцы, сегодня чрезвычайно удачными должны оказаться дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами.
4: Близнецы, сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу.
2: Рак, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах.
3: Львы, сегодня настанет момент, когда откладывать принятие решения станет невозможным.
4: Девы, преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом.
2: Весы, планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику.
3: Скорпионы, сегодня вряд ли кто-нибудь сможет вам быть полезен. Сами вы справитесь лучше.
4: Стрельцы, сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса.
2: Козероги, планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей.
3: Водолей, сегодня вам категорически противопоказана спешка.
4: Рыбы, к сожалению, сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Будьте готовы и всем-всем хорошего дня.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
5: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Напоминаем, что скоро рубрика «Я в эфире», поэтому записывайте свои голосовые сообщения. Сегодня тема у нас «Какое вы спортивное упражнение этим утром?» Ждем. Ну и на другие темы тоже записывайте.
1: А снаряды можно?
0: Снаряды, конечно же,
1: отдельно.
0: Можно.
1: Не, давай это отдельно.
0: Да почему бы и нет? Если кто-то не может упражнения, то почему бы? Я гантелька. Да, со мной занимаются. Я для упражнений. Почему бы нет? Хорошо, подходит.
1: Шведская стенка.
0: Да, почему бы тоже нет. К новостям. Кофе по старинному рецепту самураев начали готовить в Японии. Что вы могли подумать, как выглядит кофе по старинному рецепту самурая?
1: Сухой, рассыпчатый.
0: Практически мешок берут какой-то и засовывают туда просто зерна. Эти зерна кидают в кипяток и заваривают как чайный пакетик. Все, говорят, пьем мягко, хорошо, тот же эффект, пьется легко. И говорят, так пили самураи.
1: Кофемолки закончились.
0: А возможно, но...
2: То есть скоро войдет в обиход кофейные пакетики?
0: А я подумал об этом, а почему реально так раньше не заваривали? Вот накидали зерен, да, в мешок и заварили.
1: Но
0: это же проще.
1: Они твердые, они же не особо завариваются.
0: Ну, судя по тому, что я вижу, завариваются вообще нормально.
1: Да.
0: Да, прям там и цвет. Слушай,
1: надо
0: и
1: провести
0: запах,
1: эксперимент.
0: Наверное.
1: Надо взять наши зерна и попробовать заварить. У меня такое ощущение, что я как-то.
2: Я думаю, там есть какая-то обработка такая, что они варятся.
1: Видишь,
2: нормально.
1: Это специальные должны быть какие-то зерна.
0: Не
1: которые...
0: специальные зерна.
1: Обычные?
0: Все. Вот обычные зерна. Они засовывают их в мешок и в кипяток. Все, ждут там какое-то время, пока вода, наверное, не потемнеет. И все, пей на здоровье.
2: Так может, она от мешка грязная становится.
0: Стиранули мешок заодно. Может быть. Ну, в общем, хотите стать утром самураем, и у вас есть только путь, то вот, пожалуйста.

0: Рекорд. Новости.
1: В Чувашии после атаки беспилотников идет режим ЧС регионального уровня. А по данным главы региона Олега Николаева, погибли 2 человека, более 30 пострадали, среди них ребенок. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре, повреждены десятки жилых домов. В 2 из них нарушены несущие конструкции, жителей расселяют. Следственный комитет возбудил дело о теракте и сообщил о массированной атаке с применением дронов и ракет. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ближайшие дни в ряде регионов. Ранее о временных ограничениях с 5 по 9 мая сообщали крупные операторы связи. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Армении Никол Пашинян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере ИИ, кибербезопасности и оборонных технологий. Параллельно Европейский Союз выделил Армении помощь на 30 миллионов евро через Фонд мира и поддержал создание миссии партнерства для укрепления устойчивости страны. Этой весной в Петербурге состоится 2-дневный рейв от Радио Рекорд. Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. We'll be right back.

0: Самое время послушать ваши голосовые сообщения. Начинаем.
1: Доброе утро, Байкальперы. Сегодня я упражнение такое. После занятия йогой вас просят просто 10 минут полежать на коврике и ни о чем не думать. Ужасно хочется проиграть опять бой кровати и вернуться в ее нежные объятия.
0: А йога же разная бывает. Бывает с собачками, да, вот я знаю.
2: Песялка йога.
0: Есть такая.
3: С собачками йога?
0: Да, с щенками. Очень прикольно выглядит, так мило. Попробуй, Дмитрий.
4: С добрым утром, Россия, с добрым утром, Рекорд. Отдельно Челябинск и Москва. Я сегодня такое упражнение, знаете, есть лёжа. Всю ночь вообще что-то не спалось. И вот сейчас бы я вот этим упражнением побыл бы еще, но нет. Нужно пить кофе и топать на работу. А вам желаю всем хорошего дня, прекрасного настроения. Будьте счастливы, друзья.
0: Ну вот, Дмитрий, значит, скандинавская ходьба, да?
3: Мне кажется, то есть лежать. Действия, которые ты совершаешь каждый день, если превращать их в упражнение, то звучит как-то по-другому. То есть не идешь на работу, а топинг до работы.
0: Май Юнич.
5: Начинаем утреннюю гимнастику. Ставим ноги на ширине плеч, руки на пояс и начинаем упражнение «Отрыв башки». Вращаем головой. Радио Рекорд, привет. Жена, привет. Дочка, привет. Всем хорошего дня. Продолжаем вращать головой.
0: Не останавливаемся, это точно.
3: Подойдет на колбасном цехе.
0: Владимир.
6: Доброе утро, байкаперы.
0: Привет.
6: А я сегодня спринт. Прям сумасшедший такой. Всем хорошего дня.
0: По интонации слышно, да? А я спринт.
3: А, спринт, мне казалось, сплинтер. Я сплинтер, сумасшедший такой.
2: А мне казалось, что у тебя спирт.
3: Подходит.
0: Какое разное у нас восприятие, да, все-таки этим утром?
2: И слух.
0: Да, Леха.
7: Ребята, вы каперы, хай от Лехи Илькова с Новосибирска. Я сегодня упражнение по эмоциональному интеллекту, по психологии, так как прилетели из Таиланда с любимой, работаем с эмоциями, с принятием, с осознанием. Новосиби дождь, так что принятие пока такое слабое после Таиланда. Ну вот как-то так. Люблю свою девочку, вам огромное.
0: Таиланд.
2: А ну, привет, бейбочки.
0: Таиланд.
7: Люблю свою девочку Ксению, вам огромный привет и доброго бодрого утра. И поставьте, пожалуйста, включите, точнее, что-нибудь из чугунного скорохода. Лучший чугунный скороход самолет. Респект и уважуха вам, ребята.
0: Бейбочка, это не с этого голоса.
3: У Челентано.
0: Конечно, ты что, базу забываешь.
2: Слушай, ну... перепутала все по губам себя.
3: Звучит немного странно. Прилетели из Таиланда, сейчас идет принятие и осознание. Чего?
0: Работа,
3: что, конечно, изменилось? Ты же вернулся с собой?
0: Челентано афиш.
8: Взгляд безумный. Если будет... Доброе утро, Рекорд. Я вчера новое название ваше услышал. Я сегодня упражнение «Крабий шаг». Я не знаю, что это такое.
2: А я знаю.
8: Вообще, что это за упражнение? Ну, народ, вейкаперы... Всем хорошего настроения, позитивной среды. Скоро выходные, отдыхаем 3 дня. Вейкаперы, а поставьте, пожалуйста, чугунный скороход.
2: Да ладно.
8: Быстрая походка и взгляд безумный. Если будет такая, конечно, возможность.
0: Большой запрос у нас сегодня на чугунный скороход.
2: Эти горяне сговорились, они в одной тачке.
0: Возможно.
2: Возможно, это один человек вообще.
0: Я нашел чугунный скороход автопати. Давайте ее послушаем.
9: Вейкаперы на рекорде.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 6 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 11. Ветер западный, умеренный.
1: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль. Бархат Уайт. Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: фейкаперы представляют. Рубрика «Тур-Турро».
1: Всем привет, и с вами Натали Турблогер с новостями о путешествиях. Открыты продажи туров на Байкал на лето с выгодной перевозкой из Москвы в Иркутск на рейсах уральских авиалиний два раза в неделю по средам и субботам. Период полетной программы с 3 июня по 27 сентября. Туристам предлагаются туры под ключ с перелетом, проживанием, трансферами и экскурсиями. Цены от 62 тысяч рублей на человека с перелетом. Раскрыты детали полетной программы в Черногорию летом 2026 года. Этим летом рейсы стартуют уже с 24 июня. Общее время перелета из Москвы в Тиват займет 8 часов, включая стыковку в 2 часа. В Черногории говорят как на английском, так и на русском языках. Сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Среди преимуществ Черногории – очень красивая природа, свежие морепродукты и качественные отели. Море в Черногории чисто. Пляжи ежегодно получают отметку «Голубой флаг». Для въезда в Черногорию в сезоне 2026 года виза не нужна. Топ-3 направления, куда дешевле поехать в мае. Первое место занимает Абхазия. Она вновь стала самым бюджетным направлением в Выборге. На втором месте – Россия. При этом сократилась доля Краснодарского края, а вырос интерес к Санкт-Петербургу, Калининграду и Татарстану. На третьем месте – Белоруссия. И она вошла впервые в топ-10 самых популярных направлений мая, став одним из наиболее доступных вариантов для коротких зарубежных поездок. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Канал Тур-Турро.
0: Тур-Турро. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра. У нас 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 3 часа еще с тобой здесь будем.
2: Привет. Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
3: Привет, друзья! 6 мая у нас. Ничего себе, скоро опять короткая рабочая неделька, а в этом часе будем играть.
1: А этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая снежная королева» 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Подробности, если нужны, забирайте на сайте radiorecord.ru. По возрасту 18+. Ну, хорошо. К новостям. Ребята, на фестивале мясо в Японии, уже звучит смешно, да?
2: Так.
1: Активисты-вегетарианцы притворилась, кусочком человечины в вакуумной упаковке. Вот так они решили действовать. Но один предприимчивый японец попытался его купить. Как это выглядело? Продается мясо, да, вот это вот белый фон, пленкой обтянуто обычно. Говорят, покупайте в магазинах. Угу. Вот девчонка точно так же залезла, наклеила на себя ценник. 5050, я так понимаю, местной валюты. Она стоила, подошел, парень говорит, я покупаю. Предлагал за это деньги. Ну, люди, конечно же, которые устроили этот перформанс, не реагировали. Ну, вышло забавно, как минимум. Да, что думаем по этому поводу?
2: Что, надо было скинуться? Что, нет, и наши шашлыки?
1: Я вот не понимаю смысла вот подобных выпадов, да? Ну, едят люди мясо, так пусть едят. Зачем там?
2: Слушай, экоактивисты, там активисты за там, что там, вегетарианцы, кто там еще за против топлива, все остальное. Они иногда переходят грань. Особенно те экоактивисты, которые приходят в музей и обливают картины краской, чтобы привлечь к себе внимание.
3: Это же бредятина. Странно. Даже банан, приклеенный скотчем, кажется какой-то детской шалостью.
1: На Формуле-1 они пытались вот устроить. Я помню, сели просто на трассе некоторые экоактивисты, но гонщики решили не останавливаться. И экоактивисты быстро свалили с этой трассы. Да, потому что, ребята, ну вы с ума сошли.
2: А как они дорогу перекрыли? И там где-то...
1: Фермеры, по-моему, да, фермерам они перекрывали дорогу.
2: И там ехала женщина, она везла ребенка в больницу. Она рыдала, умоляла их. Я бы вышел, леща дал.
1: Да, потому этого что, они
2: если,
1: ждут.
2: Ты, если ты жива, так а как с ними по-другому поступать?
3: Провокаторы.
2: Вы хотите защитить землю, убивая людей, грубо говоря.
1: Ладно, тема не это сегодня. Это обсудим чуть позже.
2: Это про мясо?
1: Мы будем покупки обсуждать.
3: Покупки? Да,
1: раз парень покупал вот на этом перформансе, то и мы, что вы так и не купили, хоть и очень хотели, будем вспоминать. Ань, у
3: вот
1: тебя
3: именно,
1: там...
3: что очень важно, будем вспоминать.
1: А может, напомним себе и купим. Сколько у тебя одежды? Там в этом виш-листе.
3: Ой, надо пополнить.
1: Пополнить, еще надо.
3: Виш-лист.
1: Мы пока вспоминаем, а вы пишите, что вы так и не купили, хоть и очень хотели. В чат мобильного приложения Рекорды и наша соцсеть.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: обсуждаем вместе с вами, что вы так и не купили, хоть и очень хотели. Вспоминаем те самые покупки, заглядываем в свои корзины на маркетплейсах, они висят, возможно, до сих пор. Вот Анна про покупки в принципе. Когда с мужем встречались, пообещали купить дорогущее кольцо. 20 лет назад оно стоило 160 тысяч. Потом стали жить вместе, деньги стали общими, ну и как-то резко перехотелось покупать это кольцо. А зачем? А тратить не будем.
1: Ой, Алексей, какой ты молодец. Недавно бросил курить, спустя несколько дней очень хотел купить пачку сигарет, но нашел в себе силы и так и не купил. Молодец.
2: Попросил кого-то другого, пусть он купит.
0: Аслан, вот всю жизнь хотел и хочу гелик, но зарплаты 50к не получается откладывать.
1: Всегда мечтал о спортбайке. Договорились с другом, что куплю у него мото. Поехал в Якутию, работал 3 месяца, заработал. И к какому счастью он его продал, потому что реально стало жалко денег. Решил лучше сделать капитальный ремонт на кухне, чем купить байк.
0: У Татьяны все попроще, ноутбук и наушники. Ну, хотя, что там за наушники и ноутбук? Я тоже так обозначил, попроще. Может быть, там очень крутые какие-то.
2: Игровой какой-нибудь, совершенно, который полляма.
1: А у меня вопросы. Наталья нам делится интимными подробностями.
0: Давай!
1: Интимными. Хотела купить эту штуку для взрослых. Очень хотела. Были 90-е, он стоил нереально дорого. Еще женщина, которая продавала его в магазине, очень нахваливала.
2: Именно конкретно его. Говорит,
0: мы,
2: вот
0: про, мы про одну штуку поняли, да?
1: Да.
2: Я пользовалась прекрасно. Берите. Вот
0: возьми вот мой, мне уже не надо. Я новую модель жду.
2: Со вот скидкой.
0: Dark Devil. Септик вот он хотел купить. Но не купил.
1: Я хотела купить чипсы, но они ушли из России. Пришлось заказывать их на синем приложении.
0: А Ксеха вот билет на цех, говорит. Ну, так пойди да купи, еще время есть. Ну, сайт мобильного приложения. Сайт Радио Рекорд, точнее.
1: Мойка высокого давления. Хочу лет 20, может, больше купить. Может, когда-нибудь и куплю.
0: Мари BMW M4, либо M5. Но когда-то я куплю ее. И мод, Yamaha R6.
1: Кстати, по поводу мойки высокого давления, я видела недавно, почему-то мне попалось в рекомендациях, очень недорого, непонятно, мне не надо, но они вроде как подешевели. А еще клевую приколюху подружки видела, насадка на шашлычницу, которая крутит шампура.
0: Ты серьезно?
1: Это серьезно прикол, тебе не надо стоять и крутить их, это реально насадка на мангал, которая сама автоматически, нужен пауэрбанк либо розетка рядом.
2: И вертель получается.
1: Да!
0: Можно взять старую дрель, точно так же. Правда, один шампурик.
2: Нет, там надо нажимать. Там надо нажимать самому.
0: Да. Фиксировать можно.
1: Нет,
0: изолентой.
1: Здесь, короче, отстроено. Вообще просто гениальное изобретение, я считаю.
0: Я понял. Пришлите нам на тест, мы проверим как раз. Пишите, что вы так и не купили, хоть и очень хотели в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Друзья, прямо сейчас присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами, знаете, что я подумал? Мы же тему обсуждаем про что вы так и не купили, хоть и очень хотели. Почему у разных коучей в интернете работает вот эта схема «Вы напишите, обязательно сбудется» и так далее. Много же видосов таких вот этих всяких. И мы так сделаем. Почему бы нет, да? Они там что-то просят еще в директы деньги, а у нас бесплатно все. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели, напишите. Вдруг это все сейчас сработает с магией желаний нашего максимального, вот этого масштабного всех слушателей «Рекорда». Чего смотрите, как на безумца?
1: Нет, просто есть ощущение, что наша тема, что вы очень хотели и не купили, может быть, и как будто бы передумали. Были сообщения, когда у людей просто поменялись желания, они не купили и рады, что не купили. Вот в чем
0: дело. У меня в ТГ пока все хотят то, что они не купили.
1: А, то есть мы про хотелки? Ну, тогда я кабриолет хочу.
0: Пиши.
1: Нет, ты же сказал магия. Все
0: работает.
2: Так там же еще работает визуализация. Ты должен видеть предмет, который
1: я
2: ты хочешь.
1: Я вижу его. Вот глаза закрываю, вижу.
2: Найди картинку, скинь ее, чтобы
1: мы
2: тоже видели.
1: Я уже Никите показывала. Мы даже знаем модель, знаем цвет, знаем все.
2: Сейчас, Никит, не говори, какая, что там, что за модель. Не подсказывай.
1: Ну вот мы же, ну помним.
0: Укусит как кто?
1: Комарик.
0: Ну вот,
1: Никита все помнит.
2: Шевроле комарик.
0: Шевроле комарик.
1: Такой маленький такой. Анька едет.
2: Нормально.
0: Павел пишет, в начале февраля 22-го однушку за 1,8 не смог купить из-за документальных затыков. Ладно, подумал я, через месяц куплю, написал Павел. Поддерживаем его обязательно. Хотел купить двух девчонок, но жена не разрешила. Антон Александр. Стандартные комментарии.
1: Ну да, сложно.
2: Причем отказалась просто скидываться. Говорит, я денег не дам.
0: Сам как-то давай.
2: Да.
1: Давно хочу купить игровой ноут, последнюю модель Asus ROG. Но как появляются деньги, я почему-то трачу на что-нибудь другое. В нулевых мечтал о лупатом Мерине, в итоге купил Тойоту. Сейчас в корзине висит ТВ 55 дюймов на кухню. И вот поставьте, значит... Чугунный скороход.
0: Что-то какая заговор.
1: Сегодня, да, что происходит?
0: Все хотят чугунный скороход.
2: Я понял. Вчера вечером представители группы коллектива «Чугунный скороход» разослались и говорят, ребята, пожалуйста, попросите поставить нас на место.
0: Мы уже вас ставили, все. Все хорошо. В 13-м году не купил билет на совершеннолетие «Рекорда». Мне даже хотела сделать подарок подруге из Германии, но мне не давали отгулы на работе, а больничный не замутил, написал Евгений. До сих пор грустит любое наше мероприятие.
1: Ты можешь сам себя простить. Вот, например, как бы не знаю, на белую купить, на колбасный цех билет и приехать. Там тоже будет тот же самый рекорд. И неважно, юбилей у нас или совершеннолетие, или какая разница.
0: Ай, вкусно, повесточку отработала. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели, напишите в чат мобильного приложения «Рекорда».
1: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
2: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифра сообщила, что прорабатывает с силовыми ведомствами создание белого списка сайтов, которые останутся доступными при возможных ограничениях мобильного интернета в Москве. При этом ведомстве уточнили, что введенные ранее временные блокировки уже сняты, а в случае новых ограничений операторы пообещали заранее уведомлять пользователей. Число самозанятых в России за прошлый год резко выросло и превысило 15 миллионов человек. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба. Рост составил около четверти по сравнению с предыдущим годом. Ранее Михаил Мишустин сообщал, что с этого года самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при добровольном страховании. Мясо в России в начале мая подорожало на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Такие оценки приводит Национальное рейтинговое агентство. По подсчетам экспертов, шашлык на компанию из 4 человек обойдется примерно от 1300 до 2500 рублей. При этом за последние годы сильнее всего выросли цены на баранину, заметно подорожали также курица и свинина. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 180-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
17: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднеприковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: вейкаперы на рекорде. Дикий пик.
1: Прямо сейчас прозвучит для Ильи. Илья, привет.
2: Доброе утро.
3: Илья, привет. Из какого ты города?
2: Я из Питера.
3: Из Питера.
1: Илья, мы здесь покупки обсуждаем, которые когда-то хотели купить, но почему-то себе не позволили. Есть у тебя такая? Ну,
2: есть.
1: Понятно. Есть? Нет? Ее нельзя называть?
2: Каждый парень наверняка всегда себе мечтал о гелендвагене.
1: О, хороший. И мечтает.
4: Я не мечтал.
5: Я даже не знаю ни одного
1: парня. В смысле, вы сидите с таким?
5: Это ты?
1: Это я.
5: Ты всегда мечтала о Мерси, он у тебя есть? Что ты придумал?
4: Гелендваген, это другое.
1: Это Мерседес, но другой левелап. Ну, ты очень плохо меня знаешь. Давай в Дикий Пик лучше. Игра сейчас для тебя, Илья, предстоит. Дикий Пик, они тебе озвучат какой-то рекорд, и в этом рекорде будет что-то запикано. И тебе нужно будет отгадать, что же будет запикано. Правила понятны?
2: Да, понятно.
1: Все, Аня, готова? Давай.
3: За 10 минут 28 женщин из Великобритании умудрились поместиться в...
5: Что смешного я сказала?
4: В панику.
5: Что смешного? Я не понимаю.
1: В депрессию.
5: В депрессию не помещаются, в нее впадают.
1: Кто вас знает. Так, куда, Илья, ты думаешь?
3: 28 женщин.
1: 28 женщин.
4: Салон красоты.
2: Куда женщины еще могут? Да, в солярий.
3: В солярий. Смешно. За 10 минут.
4: Нам нужна подсказка.
3: Я вам не буду подсказывать.
4: В бассейн?
3: Нет. Ну, 28 женщин. Ну, в бассейн же больше женщин.
1: Они миниатюрные.
3: Ну, смотрите, как бы по размерам солярий, как будто бы туда. Но если солярий положить как бы горизонтально, на что он будет похож?
4: Горизонтальный солярий. Я просто немножечко... Ну, это же...
3: А если колесики солярию приделать, то что получится?
1: Илья, давай твой.
3: Илья? Или ты?
1: Мы вышли из
2: бассейна.
1: Или
2: ты?
3: Солярий на колесиках, это что?
4: Солярий на колесиках. А, я знаю.
2: Тогда Гелендваген.
3: Почти?
4: Это автобус Хабаровск-Комсомольск. Там жарище адское.
3: Да ладно, я прикалываюсь. Но это все намного проще. Ну, солярий, Гелендваген, что это?
4: Солярий, Гелендваген?
3: Ну, не, уберите вы солярий, ну, прикалываюсь я. 28
2: это
3: женщин. Ну, конечно, машина. Только какая?
1: Volkswagen Жук.
3: Близко. Давай еще. Там разгоняем конкретно.
1: Мини Купер.
3: Молодец.
1: Серьезно?
3: Да, дай поцелую. Мини Купер они залезли.
4: Это же Англия.
1: Они клоуны. Маленькие клоуны. Круто, Илья, мы тебя поздравляем. Приз свой его забираешь. Передавай привет кому хочешь.
2: Ух, ну что, всем, во-первых, хочу пожелать хорошего утра, чтобы у всех сегодня прошел день хорошо. И вообще, и вам большое спасибо, и вам тоже хорошего дня.
1: И тебе хорошего дня. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 6 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 11. Ветер западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: серии.
1: Продолжаем обсуждать, что вы так и не купили, хоть и очень хотели это приобрести.
2: Угу. Очень много сообщений. Вертолет на пульте управления Эд-37 годиков.
1: Надо брать, это хорошая покупка.
3: Да, ну не прикольно.
1: Мне понравилось.
2: Очень долго круто. Хотел купить пятую плойку, теперь, наверное, уже нет смысла, надо ждать шестую.
1: Угу. Никита, доброе утречко всем, говорит. Хотел купить запасную печень, так и не купил. Так просто побереги свою.
2: Понравившиеся часики была, значит, какая-то сумасшедшая скидка в желтом приложении. Можно было за 30 косарей купить. Сейчас снова 60. Надо было брать. Вот, надо было. Теперь жди опять скидочку.
1: Арлен просто открыл этот ящик Пандоры и мое личное воспоминание. Я с детства очень хотел лазерную указку. 100-500 тысяч насадок запасных. Китай, пластик, желтая пенка. Ранее у родителей было невозможно, а теперь не те ощущения уже, если ее купишь. Помните эту указку?
3: Да, конечно.
1: Там ангелочек был и сердечко. Разные. И ой, какая классная вещь была.
2: Хочу набор для вязания ковра и пистолет для вязания. Жмочусь. Жалко 5 штук. Сейчас выпрашиваю у мужа. Нормальная схема.
1: Николай, двухстоечный подъемник в гараж. Масштаб.
2: Хотел купить костюм Человека-паука. Все никак не могу решиться. Надо повод.
3: Андрей, да не нужен повод, бери.
1: Андрей, Кош-73, не так давно был тур по России группы Лимбиски. Это вот были они в соседних городах. А билет так и не купил. Жалею до сих пор.
2: Чтобы купить костюм Человека-паука, надо замутить свой день рождения, как бы костюмированный просто дресс-код сделать, и все, и сразу же понятно будет, зачем ты покупаешь себе костюм Человека-паука.
3: Да, зачем выдумывать?
2: Чтобы куда ты будешь в нем ходить? Скажи мне, пожалуйста.
3: Смотри, чтобы купить костюм Человека-паука и любого другого героя, нужны деньги на этот костюм, и все.
2: Тоже верно.
1: Холи Грейл, аэрогриль, потому что не нашла для него места, на которое встанет, наверное, чтобы покрыться пылью.
2: Рассказываю схему. Значит, помните, да, мою историю, что мне очень долго нужно было как бы пробить тему с аэрогрилем.
1: Вся страна ее помнит.
2: Я просила года 2, 3, 4. Я не помню, неважно. В общем, все началось с места. Я в какой-то выходной реально убрала и очистила место. Я замерила размеры этого аэрогриля, очистила пространство и потом сделала презентацию этого пространства. Говорю, смотрите, вот здесь вот вообще идеально. Мне сказали единственное условие, чтобы было такой же фирмы, как и другая техника на кухне. И я подумала, наверное, это подстава, наверное, нет у этой фирмы. Но нет! Минута поиска и есть этой фирмы. Теперь у меня аэрогриль этой фирмы на очищенном пространстве.
3: Вы представляете, что это последует совету, также найдет место, все такое, расчистит, приходит муж, говорит, а где моя плойка? Где PlayStation?
1: Честно, оно того стоило, аэрогриль?
2: Да.
1: То есть это покупка нужная.
2: Да.
1: Все, Аня советует. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро, всем здравствуйте, 9.01 в Петербурге по московскому времени, Вейкапер на рекорде, 2 часа будем еще с тобой, обещаем.
2: Привет, друзья, у нас 6 мая, среда, серединка рабочей недели, в этом части ждем ваши вопросы в рубрику «Полезная среда» про фитнес, про ЗОЖ, про питание.
3: Всем прекрасного начала дня, ну и здоровой этой недели.
1: Женщины с СДВГ чаще изменяют своим партнерам. Этот синдром сильно затрудняет сопротивление искушениям. Показало исследование. Среди причин, внимательно, СДВГшницы, импульсивность, оказывается, у СДВГшников бывает непреодолимое желание совершать необдуманные поступки. Поиск дофамина при СДВГ мозг постоянно испытывает недостаток этого дофамина. Отсутствие внутреннего тормоза. Если партнера нет рядом, то для женщины СДВГ он просто уходит в тень, как оказалось. У мужчин такой закономерности нет, что важно, как бы вы нас не обвиняли. Они остаются верными своим партнерам даже при СДВГ, отмечают исследователи.
3: Олег, у меня СДВГ. Парни, уходите, я сейчас все договорюсь.
2: Ты отказала мне два раза, у меня СДВГ.
3: Вот такая
2: вот два раза.
1: Думали, когда мы к частушкам перейдем?
3: Китяо.
1: Может быть. СДВГ, откуда появилась вообще эта штука? Она вирусится активно сейчас в сети, вот этот синдром дефицита
3: внимания.
2: Прикол в том, что мне даже стали навешивать, что у меня СДВГ. Я уже в какой-то момент, мне кажется, готова даже поверить в это.
1: А аргументы были в какие? В
2: ту сторону? Ты реально долго... Ну, на самом деле, есть какой-то тест. Я его, по-моему, даже проходила. Ну, склонность есть, но я себе диагноз такой не смогла поставить. Там смысл такой, что ты постоянно отвлекаешься. Ты не можешь сфокусироваться. Дети с СДВГ, вот, они на самом деле плохо делают уроки. Нужно обязательно контроль... Я, возможно, ошибаюсь, мамочки. Не надо на меня сейчас кричать. В общем, мне пыталась объяснить подружка,
1: кричали,
2: что маме, например, нужно контролировать. Контролировать, чтобы человек не отвлекался и делал, например, домашку.
3: И дефицит внимания, значит, получается...
2: Невнимание.
3: Синдром дефицита внимания.
1: Да. Она уже отвлеклась, все. Уже неинтересно.
3: Представляешь, что говорят, девушка, у вас что, СДВГ? Они говорят, с чего вы взяли? Говорят, выйдите из нашей квартиры, что вы здесь делаете? Что вы с нами тусуетесь?
2: Я просто не могу понять. У меня, например, могу делать 2, 3, 4 дела одновременно.
1: И ты доделываешь их? Вот что важно.
2: Да.
1: Все, нормально.
2: Я ответственный человек. То это, ну, гиперактивность.
1: Хорошо их доделываешь?
2: Ну да, но я бы сказала, что это плохо.
3: Стоп, это же не связано. Ты можешь делать, ну, способность сделать несколько дел, это прекрасно, но это же дефицит внимания.
2: Так, подожди, еще раз. Синдром дефицита внимания, гиперактивности. Стойкое нейроповеденческое расстройство развития, начинающееся в детстве, характеризующее нарушением концентрации внимания, импульсивностью, гиперактивностью. Причиной является особенности работы мозга. В частности, дефицит нейромедиаторов. Дофамина, норадреналина. И задержка созревания лобных долей.
3: Нормально.
1: Нас устраивает этот трек. Все завтра на рекорде.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Факты.
1: Первый прям на подумать у тебя, да? Давай.
2: Почему? На подумать. А как? Ты не будешь пробивать, как обычно? Про что?
1: Смотри, мне кажется, что сегодня про Белого рыцаря.
2: Нет, у нас же полезная среда. Сегодня международный день против диеты. Поэтому если вот вы устали немножечко на диете, мне кажется, сегодня можно сделать читмил, как бы объявить бойкот диете, а завтра опять. Про диеты я стала смотреть интересные факты. Вы знали, что мы думаем о еде более 100 раз в день?
1: Я больше.
2: Больше?
1: Конечно.
2: Ну да, ты же ешь сутки через трое.
1: Сейчас сижу, думаю опять.
2: Так, после 18 можно есть, если вы не превышаете свою суточную норму калорий. То есть, если вы целый день не ели, то после 18 можно
3: лет?
2: Поесть. Лет.
3: После 18 лет можно есть?
2: Да, после 18.
3: Спасибо.
2: Так, интересный факт, что мед – это единственный продукт, который никогда не портится.
3: Ну, мед! Ну, медядина!
2: Находили археологи мед в древних египетских гробницах, и он был все еще пригоден в пищу спустя тысячи лет.
1: А еще спирт.
2: Что спирт?
1: Не портится.
2: Я про еду факты, а не
3: то
2: про спирт.
3: То есть, получается, медовуха – вечный продукт.
1: Вечный двигатель найден только что.
3: Ура!
2: Да, вы знали, что морковь изначально была фиолетовая, а не оранжевой?
1: Ого!
3: Да. Она была еще меньше.
1: С луком росла тем, что ли?
3: Нет,
2: а, кстати, почему она была фиолетовая, не помнишь?
3: Ну, такой вот цвет. Это оранжевый цвет появился за счет селекции ее скрипта. Да, именно так их сводили. Говорят, привет, морковка. Это вот баклажанчик, замутите вместе. Она была очень маленькая и была фиолетового цвета. То есть она была такая, да. Ни о чем.
2: Интересный факт, что первой едой в космосе было яблочное пюре из тюбика.
1: Детское питание, да?
2: А клюква подпрыгивает, если ее бросить на твердую поверхность.
3: Да.
2: Срочно,
3: ну.
2: У кого клюква, проверяем.
1: Да ну, клянись.
3: Потому что...
1: Реально. Не знал, что клюква подпрыгивает.
2: Я сама не знала, захотелось проверить. Я сначала проверю, потом тебе отвечу.
1: Есть клюква?
2: Клюква есть.
3: Сейчас пойдем купим.
1: Пойдемте найдем.
2: Клюку гони.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Вейкаперы.
1: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно прислать уже в чат мобильного приложения Рекорда. Он через 10 минут будет на них отвечать. А мы пока обсуждаем, что вы хотели купить, но почему-то так и не купили.
2: Угу. Тутку, но боюсь.
1: Тутку?
2: Тутку.
3: Да-да, тутку, на ней можно поиграть.
1: И тамку, да. Хорошо.
3: Это там, где надо пальцами отверстие. Вот это
2: тутка.
1: Мы поняли. Мечтал о тамагочи. Нигай пишет. Родители, когда была маленькая, не разрешили. А я до сих пор хочу, но понимаю, уже не те ощущения будут. Они же продаются, кстати, тамагочи. Сейчас не особо популярны.
3: Надо взять, попробовать. Это, ну, конечно. Никогда же не узнаешь.
1: Как ты боишься ощущений, не взяв тамагочи? Нигай, бери, да, тамагочи.
3: Или что, косарик жалко?
2: Ну. Димас, 18 лет, мечтает о сабвуфере.
1: Это хорошая покупка.
2: Да, надо брать.
3: Я правильно понимаю, к сабвуферу нужна же и остальная аппаратура?
1: А сабвуфер надо сначала взять. Любой мудрец берет сначала сабвуфер.
2: Градообразующая покупка, а потом все остальное подтягивает.
1: Если есть сабвуфер, ты найдешь другой автоматически.
3: Все, спокойно. Я не спорю. Я в этом не
2: спорю. Хотел купить Hyundai Santa Fe, не купил. Банк не дал кредит. В результате купил новенький Lexus. То, что не делается все к лучшему.
1: Прекрасно. Жека, игровой автомат, пинбол. Механика, который мечта, говорит.
3: О, они очень красивые.
1: Да, есть прям легендарный автомат.
3: Сейчас в этажах, ну, у нас в Петербурге, стоит несколько очень красивых.
1: На каком этаже?
3: Ну, по-моему, на третьем, что ли.
1: Ага.
3: Там есть игровая зона. Если вы будете в Петербурге, обязательно зайдите, посмотрите. Очень красиво выглядит, можно поиграть.
1: Ну.
2: Очень хочу Форс, уже лет 5, но всегда жаба душит.
1: Светлана, когда родилась дочь, очень хотела купить ей беговел.
2: А что? У тебя какие украли из спортзала?
1: Вспомнил.
3: Не-не, у меня украли Мизуна спортивно.
1: А вы про СДВГ, вот оно. А у тебя какие, подожди.
2: Нормально у меня все, успокойся.
1: Как говоришь, звали ту бабку? Светлана вот не дочитал. Когда родилась дочь, говорит, очень хотела купить ей беговел. Пока думал, решила, какой взять. Она выросла.
2: Ей нужен велик.
1: Теперь, когда вижу детей, гоняющих на беговеле, всегда вспоминаю, что своему ребенку не купила. Не знаю почему, но именно эта некупленная вещь меня триггерит больше всего. Вот сейчас пишу это, и рядом проехал счастливый ребенок на этом беговеле.
3: Сейчас.
2: Так, мне кажется, есть выход из этой ситуации. Ты покупаешь по возрасту, сейчас велик, и просто просишь своего ребенка, как бы, чтобы он по асфальту без педалей на этом велике проехался.
1: Да просто...
2: Все, и это будет беговел.
1: Отрываешь педали у велика, и все.
3: Слушайте, а знаете, что самое? Ребенок услышал все это, и такой теперь на маму. У меня мог бы быть беговел. Спасибо.
1: Вообще классно, да, дети прикольно на них передвигаются. Я даже себе хотел одно время.
2: Ты тоже хотел?
1: Беговел.
3: Так можно взять.
2: Возьми взрослый велик и просто проедь себе без педалей.
1: И просто скатись с горы. Вот тебе и беговел. Ну, отлично.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ГИБДД начнет штрафовать водителей за отсутствие аварийного знака. За его отсутствие в машине предусмотрен штраф 500 рублей, а за невыставленный знак при ДТП до 1000 рублей. При этом он должен быть исправным и светоотражающим, иначе автомобиль могут признать неисправным, при котором движение запрещено. Создание самолета с нуля без опыта и наработок может занять более 20 лет и при этом не гарантирует результата, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, речь идет о разработке всех систем от двигателей до аэродинамики. Сейчас в России работают над несколькими новыми гражданскими лайнерами, однако на начало мая ни один из них еще не прошел сертификацию. Самый доступный смартфон линейки iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале этого года. По данным аналитиков, базовая модель заняла первое место по продажам в мире с долей около 6%. При этом весь топ-3 заняли устройства Apple. Следом идут iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Больше новостей ищите в нашем специальном канале Радио Рекорд в Макс.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
12: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
13: В ленту.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
16: Оценивайте свои возможности и риски.

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: А у нас каждая среда полезная. Вместе с Дмитрием Гнутовым. Дима, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос от девушки. Вопрос к эксперту следующий. Гиперинсулинизм. Инсулин 60. Тест на толерантность к глюкозе уже 9,5 лет с нарушением. В том году сдавала повторный результат. Через час глюкоза в крови 11,8. Через 2 часа 10,9. Были две сложные операции. 3 года принимала гормоны. Вес плюс 20 килограммов. 2 года уже без гормонов, но и вес не уходит. 3 месяца слежу за питанием. Ушло всего 6 килограммов. Спорта нет, но ежедневная ходьба 10-15 тысяч шагов. Много пью. Подскажите, пожалуйста, как можно снизить вес и какие есть щадящие тренировки в домашних условиях? Спасибо.
2: Так, ну смотрите, 6 килограмм за 3 месяца – это неплохой результат. Самое главное, чтобы сохранялась положительная динамика. А так получается, это где-то полкилограмма в неделю. Это вообще здорово. Если прогресс остановится, вот тогда нужно бить тревогу. А насчет щадящих тренировок, например, мы с некоторыми подопечными занимаемся всего один раз в неделю по одному часу, и у них есть прогресс. Вообще, смотря насколько вы замотивированы и сколько готовы инвестировать времени в себя. А вообще, знаете, вот 20-минутные тренировки один или два раза в неделю – это самая легкая точка входа. Хотите дома, хотите в тренажерном зале, без разницы. Ни на что не намекаю, но у меня как раз на канале есть домашние тренировки.
1: А самая легкая точка выхода – это шашлык на майские. Очень легко выходится из этого всего. Ань, ты хотела узнать про диету, кстати, на которой у тебя друзья сидят.
3: Да, вот скажи, пожалуйста, я много слышала хорошего об интервальном голодании. Но вот у меня друзья сейчас тестируют схему 4 через 20. То есть 4 часа едят, 20 – нет, только вода, там чай максимум. А какие есть плюсы и минусы?
2: Так, ну смотри, что насчет плюсов, да? То... у тебя меньше времени на питание уходит.
3: Меньше влезает в человека за 4 часа.
2: А вообще, конечно, на самом деле это жесткая вещь. Это не всем подходит. Если я не ошибаюсь, при гастрите, например, нельзя. То есть нужно прям обследоваться и понять. И это вообще, на самом деле, РППшечкой попахивает, расстройством пищевого поведения. Потому что, скорее всего, в эти 4 часа человек очень много ест. И потом это все временно. Скорее всего, будет срыв сильный и откат. Поэтому, на самом деле, все диеты сводятся к дефициту калорий. Если человек делает интервальное голодание, то он все равно соблюдает дефицит калорий. Так можно просто есть там 3-4 раза в день и точно так же дефицит соблюдать и худеть без стресса.
3: А это стресс для организма 20 часов в неделю?
2: Ну, конечно, Ань.
1: Угу. Следующий вопрос. Что значит мышцы должны гореть? Когда нужно остановиться вообще?
2: Так, ну смотрите, когда вообще говорят, что мышцы должны гореть, часто это тренеры говорят или там ребята тренированные, то речь идет о работе домышечного отказа. То есть нужно делать подход до тех пор, пока можешь выполнить повторение без нарушений техники, ну и законов биомеханики. Но важная поправка, новичкам пока это недоступно. Нужно сначала освоить правильную технику того или иного упражнения и только потом уже доводить домышечного отказа. Знаете, как сказал Мухаммед Али, я начинаю считать повторения, когда становится невыносимо больно. Вот это как раз про работу домышечного отказа.
4: Мышечный отказ – это когда ты не пошел в зал.
1: Отлично. Дим, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, у себя на канале выложил бесплатные жиросжигающие тренировки. Чтобы найти канал, в любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жреть». Переходите по первой ссылке и забирайте тренировки.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Еще совсем немного обсуждаем покупки, которые вы хотели приобрести, но не приобрели, да, по какой-то причине, и подводим итоги голосования нашего.
2: Что-то уже посмотрела куда-то, да?
3: Ага. А мы купили беговел племяннику, очень доволен. Сейчас решили добить, да, человека?
2: Да. Девушка, а мы купили беговел.
3: А девушка и так ходит, мучается, смотрит на эти беговелы.
2: А здесь в телеге, возраст. В телеге атакуют. Так красиво про беговел рассказали. Ай. Самому захотелось.
3: Ай. Вот так тоже я купил своему ребенку беговел. Ну, молодцы. Ну, вы прям вообще.
2: Свету поддержали. Свет, ну, они такие вот.
4: Короче, давайте все купим по беговелу.
2: Началось, ты-то куда? Ты хотя бы останься без беговела, мы возьмем.
4: Все, я пойду нарисую себе принт, сделаю футболку с великом, который бежит.
2: Придумали же название классное, беговел, да?
3: Что не купили? В 22-м году хотели поехать с женой в Тай, но паспорт поздно выдали. Психанули, сделали операцию по коррекции зрения. Mm-hmm. Вот это замена.
4: Чтобы четче видеть, когда улетают самолеты.
2: Вот это разброс, конечно. Так, еще сообщение. У нас в детстве мечтал купить тамагочи. Взял у друга поиграть. Он мне так достал, что передумал. Теперь думаю, у кого взять на время посудомоечную машину.
4: Что? Посудомоечная машина. Машина. Очень прикольно. Но у меня никуда она не поместится, поэтому я ищу очень маленькую, которая залезет под раковину.
2: Продайте старую посудомоечную машину.
3: Не-не-не. В детстве мечтал купить тамагочи. Взял у друга поиграть. Он меня так достал, что передумал. Теперь думаю, кого взять на время. Так, понятно. Дошло. Подожди, вот ты сейчас опять радуешься, понимаешь, весело. А нам уже тут написали, что реально знают людей, у которых СДВГ, это вообще не смешно.
4: Так никто не говорит, что это смешно. Все серьезно, просто относиться к этому нужно, ну, чуть-чуть проще и стараться с этим жить.
2: Юмор — это дело такое. Кому-то что-то смешно, кому-то нет. Но здесь всем же не угодить правильно.
4: Кому-то как ремнем по попе такие шутки.
2: У тебя вот СДВГ, тебе же смешно.
3: Да нет, у меня СДВГ, вы достали меня уже. Да нет. Что я делаю параллельно несколько вещей, это не СДВГ.
4: Да нет у нее СДВГ, тебе говорят. Да,
3: просто да. Когда вы говорили про тамагочи, я читала, листала, выгружала. Ну как бы я делала, ну как минимум 5 глаголов
4: Никита,
3: действий.
4: Не важно, что ты думаешь, важно, как она думает.
2: Давайте подведем итоги голосования. Что вы так и не купили, хоть и очень хотели. На первом месте машина у нас, 42% проголосовали за нее. На втором месте никогда не покупаю последний iPhone, хотя, видимо, очень хочется. И на третьем месте вариант что-то на маркетплейсе. Полна картина. Вот такие итоги.
3: Почему ты мой в чат полез?
0: Рекорды.

0: Стас Рыжий.
1: Так и есть, все в сборе. Здрасте, друзья. 10:00 в Петербурге по московскому времени. Хорошего дня.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: О, привет! 6 мая, друзья. Следующая неделька у нас коротенькая. Скоро лето. Вторые майские шашлычки. Красотища. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп. What the fuck, ты популярите.
1: Ну, ты бы с Эминемом могла бы посоревноваться, да, в какой-то момент, я думаю. Вообще, давай перепоешь Стоп. Slim Shady, например.
2: А, ты была не песня, я думал, жить в черном квартале.
1: Да, почему бы нет. К новостям давайте, ребята.
3: Я ам-ням-ням.
1: У меня, говорит, нет СДВГ. Так, российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни. Вот что интересно. В Рязанской области выпускникам не разрешили танцевать под Shape of My Heart. Это стиль.
3: Да это красиво, вы чего?
1: Вот и я этого не понимаю.
3: Ну перепойте по-русски Shape of My Heart.
1: Якобы ссылаются из-за закона о защите русского языка. Подросткам, которые несколько месяцев репетировали с платным хореографом, пришлось заменить композицию на другую, нашу композицию. Ну, это, конечно, круто и хорошо, но, по-моему, музыка, язык универсальный. В данном случае ежеклассика определенная, да, и эти песни, по-моему, ничем нам не вредят, и русскому
2: Черный
1: языку тоже.
2: Черный
3: вор. Да, подождите, да? Ребята, я если вы говорите, что, да, что нельзя, предлагайте, перепойте эту же песню на русском.
1: Аранжировку может просто сделать какую-то.
3: Как переводится Shape of My Heart?
2: Что-то с сердцем.
1: Здесь все английский учили.
3: Так и будем петь.
2: Что-то сердце.
1: И выпускники чего?
2: А нет, разве?
3: Это история о карточном игроке философе, который ищет закономерности в случайностях. Игрок ставит на кон не ради денег или славы, это, кстати, суть песни, а чтобы понять сакральную геометрию удачи, при этом оставаясь эмоционально отстраненным в маске.
1: Они же всегда танцуют под минус.
2: Ты заметил, если бы Аня сдавала экзамен, это было бы идеально. И спрашивают, как переводится Shape of My Heart? Это песня о том... Ответ...
3: Не завидуй.
2: Нет, это прекрасно, а перевод-то есть? Как переводится?
3: Ну, подожди, дай
2: shape.
3: Мне...
2: Что такое шейп?
3: Шейп. Это ж не шейк.
1: Шейп, ябари.
2: Шейп.
1: Шейп, семья, ура. Ябари, вайс.
2: Хорошо, а какая русская песня подойдет для...
3: Очертания моего сердца.
2: Очертания.
1: Красота.
3: Все.
2: Очертание сердца, это когда оно больше к черту идет.
3: Очертание.
1: В общем, мне если по-серьезки, давайте, это мы посмеялись сейчас, но, по-моему, композиция достаточно неплохая.
3: Ну, правда, прекрасная.
1: Разрешите выпускникам станцевать под красивые песни. Они же не какие-то там, не несут что-то негативное.
3: Либо можно сделать тимбилдинг. Грубо говоря, сказать ученикам, что если хотите под эту песенку, значит, раскладывайте на фортепиано, гитару, там, на все, делайте группу. И по-русски это же исполняете.
2: Мы должны спасти школьников, прислать им свой трек. Эй, майорка!
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которой сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда, и вы не раз выручали их уже. Какой-то вопрос задавали респондентам просто на улице, они отвечали на него и собрали топ популярных ответов на этот вопрос. 6 всего у меня этих ответов, а ребятам нужно отгадать, что же люди там наотвечали. Вопрос следующий. Открывайте чатик, помогайте. Кому нужна непромокаемая одежда? По одному.
2: Угу. Ну, Ань, начинай.
3: Человеку-дождевику. Человек-дождя.
1: Ну, нет такого, конечно же, варианта.
2: Человеку, который... Туристу.
1: Нет такого.
3: Водолазу.
1: Водолазу, это самый популярный ответ. Да, 1-0, Ань повела.
2: Непромокаемая, что это нужно?
1: Одежда.
2: Ух ты.
3: Ребенку.
1: Нет такого.
3: Моряку.
1: Так, нет такого. Она пока стреляет.
3: Дайверу.
1: Да, нет
2: так
1: такого.
2: Так, дайвер и водолаз, это разве не одно?
1: Спорить потом, сначала ответы.
3: Не промокаемая
2: одежда. Вот, тут написано мотоциклисту.
1: Нет, такого тоже люди.
3: Прямо так... человечку на корпоративе.
2: О, все, я нашел. Грибнику.
1: Грибнику есть, это самый непопулярный ответ, но есть. 1-1.
3: Вот, есть, да. Непромокаемая одежда.
1: Вам серединка осталась, 4 варианта угадать еще.
3: Между грибником и водолазом?
1: Да, вот там где-то ищите, ходите.
3: Рыбаку.
1: Да, есть такое, 2-1.
2: Дворнику.
1: Да, кстати, это был второй не по популярности.
3: Солдату.
1: 2-2. Нет, все, 2 осталось.
3: Мотоциклисту.
1: Ну и было, Стас говорил, нет такого.
3: Смотрителю маяка.
1: Ну,
3: торгашу на рынке. Это я подсказки от слушателей читаю.
1: Пока нет.
3: Спасателю.
1: Да, спасателю есть такой, один вариант.
2: Пожарному.
1: Да, все, ребята, у вас ничья.
3: Ребят, впервые спасли.
2: Так это не мы догадались, это ребята все написали.
3: Вы вообще со Стасом ничего не выбили.
1: В общем, водолазу, рыбаку, пожарному, спасателю, дворнику и грибнику.
3: Сегодня в популярности.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 6 мая.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что творится в вашей душе, но понимать ему захочется очень и очень.
3: Тельцы, сегодня вам с вашим любимым человеком стоит придумать интересное место для времяпрепровождения.
1: Близнецы, сегодня вам не следует слишком верить в себя и в свои силы.
2: Началось. Рак, сегодня вы поймете, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком исчез некий элемент новизны, и это оказывает негативное влияние на ваши отношения.
3: Львы, в этот день вам предстоит узнать, что вашему человеку неравнодушны еще и другие люди. Возможно, это просто родственники и друзья.
1: Девы, сегодня вам захочется оградить вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто.
2: Весы, сегодня вашему партнеру очень нужен будет кто-то, кто будет страховать все его движения и помогать в принятии ответственных решений.
3: Скорпионы, в этот день постарайтесь быть внимательным к проблемам друзей вашего любимого человека.
1: Стрельцы, не забудьте в этот день про некое важное событие, которое вот-вот случится в жизни вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вы почувствуете вдохновение и желание сделать что-то особенное, выдающееся и значимое в вашей личной жизни.
3: Водолеи, хотите вы этого или нет, но сегодня вам предстоит убедиться, насколько для вас, вашим милым, рай в шалаше.
1: Рыбы, в этот день вы будете старательно искать подтверждение тому факту, что вас разлюбили и вообще относятся к вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия применит неконвенциональное оружие в случае попытки НАТО захватить Калининград, заявил главой комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, Москва внимательно следит за действиями Альянса. Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщал, что на учениях НАТО отрабатывается сценарий захвата Калининградской области. В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю бакалавриата. Законопроект предусматривает, что Миноборнауки сможет устанавливать такие правила. Инициатива связана с тем, что часть студентов поступает на программы, не связанные с предыдущим образованием, что, по мнению авторов, снижает качество подготовки. Число мигрантов в России за год снизилось примерно на 700 тысяч. Сейчас в стране проживает около 6 миллионов иностранцев против почти 7 миллионов ранее, сообщили в аппарате Совета Безопасности. В первом квартале въезд также сократился, а при этом основную долю по-прежнему составляют граждане стран СНГ. Одновременно резко выросло число решений об аннулировании ВНЖ. Сейчас такой статус имеет чуть более 500 000 человек. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. О, Жукову, ПГРН 116, 784, 739, 2130.
2: Санкт-Петербург, 12+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Dance

0: свои кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Самые актуальные на данную минуту и секунду.
2: Да, очень актуальные. Овца, которая ждала двойню.
1: Так, забудьте про актуальный.
2: В итоге, выглядело, как будто у меня, знаешь, личная драма.
1: Да, кого-то оскорбить решил.
2: Овца, которая ждала двойню, в итоге родила шестерых ягнят.
1: Вот это подарок для фермера, да?
2: Но это вообще редкий случай, да. И владелица фермы Clover MB Farm, а пришлось считать овец.
3: Вот, то есть родила больше, и он такой: Моника, можешь звать своих родителей на ужин? Стейков хватит на всех.
1: Ну, это подарок.
2: Как раз мы, да, обсуждали с тобой сейчас новость, 2 часа про вегетарианские движения, и ты сейчас...
3: Ну, вегетарианцы — это их желание. Хотят. Я говорю, я уважаю одну такую вещь прикольную. Была какая-то забастовка вегетарианцев, они там все: мне есть мясо! И там парень купил сочный бургер и ел прям при них.
2: Ну, в общем, это очень редкий такой приплод называется у овец. И вообще это редкий случай. Поэтому он и уникальный.
3: Так, внимание, было хорошее слово. Но
1: я так и знал.
3: Мой приплод вместо 2 шестерых мне принесет.
2: Это хит-парад у нас какой-то отдельный.
1: Среда, день дурки, походу. Поехали, у меня есть горячая новость. Важная, кстати, мошенники начали разбрасывать флешки с вирусами на улицах.
2: Флешки?
1: Да, просто флешки валяются. Злоумышленники загружают вредоносное ПО на накопители, а затем раскидывают их возле офисов, лифтов и на парковках. Бизнес-центров, вообще везде. Они надеются, что кто-нибудь из сотрудников или вы домой себе ее принесете, откроете флешку на компьютере и впустите мошенников в инфраструктуру всего бизнеса, либо на свой компьютер. Да.
2: Можно вопрос?
1: Давай.
2: Ну, я не знаю ни одного человека, который, во-первых, поднимет левую флешку и начнет ее всовывать куда-то, а во-вторых, мне даже всунуть ее некуда.
1: Держи, ноутбука нет.
2: Ну, там даже, понимаешь, в ноутбуке нужен переходник. Это все настолько сложно.
3: Получается,
2: ну, правда,
3: и в аэрогриль не тоже не вставить.
2: Же... Что должно действовать человеком, который увидел на асфальте флешку, такой: о, наверное, там секретная информация, база, продам, что?
1: Подожди, скоро ты за флешками будешь охотиться.
2: Это 100%, аудиокассеты давайте возродим.
1: На терабайт валяться будет, ты будешь: о, флешечка, надо почистить, и можно пользоваться.
3: Представляешь, находишь флешку, такой: ну, у себя дома не буду, пошел на работу.
1: На работе воткнул.
3: Ну и черт с ним, полетело.
1: Это не я.
3: Терабайт.
0: На рекорде.

0: Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы.
1: Ну и по недавно сложившейся традиции в конце шоу мы всегда отвечаем на вопросы, которые вы нам задаете. Просто, знаете, пишите любой, а мы ответим в конце.
2: Так, вот первый вопрос. Почему, когда играет классный трек, а диджей его переключает и не дает дослушать?
1: Давайте скажу правду. Это значит, диджей пропустил рекламный карман, в который должна выйти реклама, поэтому он и нажимает.
2: А если вам... Нет, подожди, но у нас, в принципе, длительность всех треков примерно одинаковая. Тоже такой секрет.
1: Нет, не одинаковая. Там есть куплет-припев до дропа, грубо говоря, первый, свое сводят на первом дропе. А есть, который полностью играет, двухминутный. Это разные вещи.
2: Но меньше двух минут реже.
3: А есть еще, которые поем мы.
2: А есть треки длинные, и вам кажется, что они прерываются. Но они на самом деле не прерываются, просто делаются под стандарт.
1: У рекорда вообще своя обработка треков. У нас каждый,
2: скорость,
1: каждый рекорд-микс. Рекорд-микс, рекорд-ремикс, поэтому это все уникальные продукты. Так, поехали дальше.
2: Почему на рабочий стол в компьютере устанавливают обои, а не скатерть?
1: Стас.
3: Ну, потому что это первым делом стол, там вообще должна быть рабочая салфетка.
2: А мне кажется, что если бы рабочий комп, он же у нас как, он стоит, вот если бы он лежал, тогда бы да, тогда скатерть, тогда стол. А рабочий стол стоит, значит, это стена и обои.
1: Сколько по времени варить пельмени? Всплыли 5-7 минут, не более того.
2: Всплыли 10-15.
1: Да это много слишком.
2: Нормально.
1: Переваришь, невкусно будет. 5-7 варить.
3: Всплыли, перепрячьте тело, здесь его найдут.
1: Чем займетесь после эфира сегодня?
2: О, началось.
3: Сегодня.
1: Сегодня.
2: А мы же недавно обсуждали это.
1: Ну, каждый вопрос можно изучить.
2: Ну, давайте теперь
1: каждый...
2: вы отвечаете, у меня все понятно.
1: Честно, я скажу, я на иголках сегодня весь день. Я честно скажу, сегодня «Авангард» играет. Счет серии с Ярославлем «Локомотивом» 3-3. Сегодня решающая игра как для Ярославля, так и для омского «Авангарда». А мячи все собираемся, всех городов топим за «Авангард» сегодня. Это важно.
2: А ты до матча нервничаешь, ты как-то им помогаешь своим нервиком? Просто интересно.
1: Если бы ты нашла любимую команду, ты бы понимала, как я переживаю.
2: Ну, я буду переживать в момент матча, сейчас-то чего?
1: Как
2: еще за месяц, значит, не переживай.
1: Мы думаем, вот, с Данькой, наш СММщик, админ, как сегодня сложится игра, какие схемы применить, что будет сегодня.
2: В Омске какую-то приманку кинули, сказали, езжайте все на рекорд.
3: Ты бы видела, когда Радулов получил травму, Никита ходил с перебинтованным коленом. Радулов, правильно?
1: Радулов это Ярославль.
3: Вот. Вот, Никита ходил с перебинтованным коленом и показывал, смотри, даже я могу ходить.
2: Подтяни друга по теории.
3: Не-не-не, мне не надо, я туда не хочу.
2: Возьми его на матч сегодня поболеть.
3: Я не могу, у меня тренировка.
1: В Ярославль, да.
2: А какие у тебя?
3: У меня тренировка сегодня.
1: По хоккею, возможно. Нет. Стас уже в хоккее.
3: Если по хоккею, то тогда это в гай, потому что я на бокс.
2: О, погода в Ульяновске какая сегодня?
1: У тебя есть 10 секунд, чтобы найти погоду в Ульяновске. Ну что, друзья, пока. Говорим всем пока. Хорошего вам дня, друзья. Середина. У нас сегодня рабочая неделя. Завтра услышимся с вами. Были с вами вейкаперы Никит, Стас и Аня.
2: Прекрасного дня в Ульяновске. 24 градуса. Встречаемся завтра в 7 утра.
3: Всем хорошей среды.
2: Пока.
0: Вейкаперы.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час, это Рекорд. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. И до легендарного рейва от Радио Рекорд «Колбасный цех» остается буквально несколько недель. Встречаемся с вами уже этой весной в Петербурге на нашем «Колбасном цехе» с новым шоу «Матрикс». Вас ждет новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и наши зажигательные «Рекорд Чикс». 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге «Temple of Dear» на классной площадке. Все подробности на радиорекорд.ру. 18+. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, с кем пойдете и есть ли у вас уже билет. Если нет, то заглядывайте на наш сайт. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Sound of Legends San Francisco Record Remake.

Dub Dogs, How Does It Feel, Record Mix. Послушаем трек от All Things Break, Gravity. Открывает этот час главный танцевальный трэп Mafia House с работой Mafia Style, Record Mix, и все это рекорд. Dance.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупредили, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила «Большая четверка» мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус». We'll be right back.

0: информация предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Record. Реклама. Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record.
1: Dance
0: Radio.
1: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, сколько чашек кофе в день вы выпиваете? Выяснилось, кофе официально полезен и для кишечника, и для ментального здоровья. Врачи выяснили, что эспрессо улучшает настроение, снижает тревожность, повышает концентрацию и дает бодрость. У любителей кофе также нашли больше полезных бактерий в кишечнике, которые связаны с хорошим настроением и правильным обменом веществ. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», сколько же чашек получается у вас. Ну а если не кофе, то что выпиваете вы? Может быть, у вас есть какой-то свой любимый напиток. Вот у меня шиповник, например. А что у вас? Давайте расскажу пока о музыке в этом часе. Послушаем работу Дженнифер Лопес «Save Me Tonight».
2: Save me tonight.
1: Услышим трек от Kungs Galaxy. Послушаем работу от Нари «Follow You», «Move Your Body».

Classic. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-банк.

0: радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20.

0: Dance Radio.
1: Record. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже этой осенью «Радио Рекорд» представит новую главу фестиваля «Белое». Отправимся с вами в мистические владения «Холодные повелительницы царства льда». Встречаемся на фестивале «Белое». «Снежная королева» называется он так. Абсолютно все в белом, естественно. Лучшие диджеи, лучшие гости вас ждут. Это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Ну а все подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Disco Culture in Scotty, Show Me Love. Также появится Глеб Филипченко с треком «Маль».

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Пауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Готовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком. Насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск».

0: 18+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. О самом-самом приятном, то есть о наших шоу, сейчас будем говорить, причем подробно. Главный ретро-мегаданс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд вернется к нам, вернется в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, все знают, кто это. Я нет, от меня держат в секрете, почему? Тоже вопрос. Танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, ну и, конечно же, мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Джон Саммит в этом часе и свежая работа «Shades of Blue». Еще диджей Смэш и Бэмби. Также Шау Зу Интеш Калча, «Take Me». Роскошница Биби Рекс и Фэтлесс «New Religion». «Мафия Стайл» от трек «Мафия Хаус» прямо сейчас. И все это рекорд «Dance Radio».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
2: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает издание Axios. Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
5: Да ты как?

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат.РФ пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат.РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографии.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Давайте обсудим сон. Вы же все любите поспать, высыпаетесь наверняка, хотя бы некоторые из вас. Ученые объяснили способность некоторых людей высыпаться всего лишь за 4 часа. Оказывается, все дело в генетике. Чтобы вы понимали, друзья мои, лично я, по-моему, в принципе не способна высыпаться. Такая у меня особенность. Но около 3% людей могут спать мало, без вреда для здоровья, из-за того, что у них в организме есть некий феномен, то есть минимум 7 генов, которые за это самое высыпание краткосрочно и отвечают. Не все мы такие, нас таких меньшинство. Заглядывайте прямо сейчас в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, а что вам сегодня снилось? Я знаю, что не все помнят свои сны. Если помните, пишите. Пообщаемся. Sound of Legend в этом часе и свежая работа Сан-Франциско. Еще Мари Краймбрери, давай не ж...

и Робин Шульц «Embers». Непременно Оффенбах прямо сейчас «Miles Away». И все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия считает, что Украине потребуется еще как минимум 10-15 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз, пишет издание F-Times. При этом внутри объединения до сих пор нет единой позиции относительно сроков и условий потенциального вступления Украины в Евросоюз. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. Проект о возможности ограничения выбора профиля магистратуры внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов во главе с главой Комитета по науке и высшему образованию. Отмечается, что зачастую выпускники продолжают обучение по программе магистратуры, не связанной с профилем программы бакалавриата, и за 2 года не получают необходимых знаний. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Калбан», классный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Yeah.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хочу вам прямо сейчас напомнить о том, что у нас огромное количество наших интернет-каналов, интернет-станций, как вам больше удобно называть. Russian Mix, хиты всех времен, супердискотека 90-х, колбасный цех, Deep, Chill Out, Рекорд нулевых, Big Hits. Мне кажется, что вот именно сейчас, в этот период, в этот сезон, очень популярна наша интернет-станция на шашлыки. А далее, мне кажется, идет GoPFM. Вообще, что вы об этом думаете? Пишите в мобильном приложении Радио Рекорд и вообще слушайте. Слушайте все наши интернет-станции, просто там любые жанры, любое настроение, все для себя найдете непременно. И, конечно, скачивайте наше мобильное приложение. В этом часе у нас свежая работа от Dub Dogs, How Does It Feel? Еще услышим Zivert, Gus.

Рэй, Дэвид Гетта и Хайп, потом тоже впереди. Where is my husband? Прямо сейчас Yearbox и Graceland, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, там, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. Не спать раз там.
3: Нет, еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу-клуб». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ww.vbfizbank.ru.

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе. В эфире радиоканал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 7 мая, небольшой дождь. Днем плюс 15, ветер юго-западный, умеренный.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdefistv.ru. Категория 18+.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Я хочу напомнить о том, что, внимание, этой осенью Радио Рекорд представит новую главу нашего флагманского фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Питер. Ледовый дворец.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
2: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, там, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. И спать раз там.
3: Чем отели?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

треков из мира электронно-танцевальной музыки. О некоторых из них давайте расскажу прямо сейчас. Что послушаем? Это будут Alok, Ziba и Portugal The Man, Dive Into The Ocean.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает издание Axios. Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Армузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

Леди и джентльмены, дамы и господа, всем огромный привет. Меня зовут Женя Балдин. Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны Радио Рекорд. Сегодня у нас среда, а это значит, что вечером на Рекорде будет огромное количество самых разных классных музыкальных радиошоу. О некоторых из них расскажу прямо сейчас. Во-первых, через час у нас будет, разумеется, традиционный эфир Кремова и Хрусталева. Ну а начиная с 9 вечера у нас Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Эти три эфирных часа для вас проведет Тим Вокс. Далее у нас традиционное по средам в полночь шоу Рекорд Гест Микс, в которое мы приглашаем лучших диджеев планеты для того, чтобы они отыграли свои гостевые сеты. Ну а в час ночи у нас будет The Skulls, наш резидент.

еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фаульхабер. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия считает, что Украине потребуется еще как минимум 10-15 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз, пишет издание F-Times. При этом внутри объединения до сих пор нет единой позиции относительно сроков и условий потенциального вступления Украины в Евросоюз. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. Проект о возможности ограничения выбора профиля магистратуры внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов во главе с главой Комитета по науке и высшему образованию. Отмечается, что зачастую выпускники продолжают обучение по программе магистратуры, не связанной с профилем программы бакалавриата, и за 2 года не получают необходимых знаний. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Сутки заказывай доставку.
1: А вот Рубин перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: We'll be right back.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. Не спать на складушках на халяву.
3: Еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера, ровно московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталёв. Стало быть, все как всегда для тебя, стабильность, так сказать. Мы будем обсуждать разные приятные, без исключения, новости. Здрасте все, здрасте, Кремов Хрусталёв.
2: Да-да-да, в крайней нищете в этом мире живут около 700 миллионов человек. Они живут меньше, чем на 2,5 доллара в день. 1,1 миллиард испытывают так называемую многомерную бедность, то есть острую нехватку основных благ. По меркам так называемого расширенного порога бедности, за ее чертой живет 3,5 миллиарда человек. Они живут меньше, чем на 7 долларов в день. Итого половина населения Земли считается нищими. Ну и, конечно, эти люди сейчас нас не слушают, просто потому что им некогда, им нужно зарабатывать на жизнь. Но нам достаточно и оставшегося населения этой планеты, у которых есть хотя бы 500 рублей в день, чтобы жить. И они могут позволить себе отдохнуть хотя бы здесь, хотя бы в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне впервые за 6 лет стали реже ходить в продуктовые магазины. В первом квартале 2026 года крупнейшие ритейлеры зафиксировали падение трафика. У X5, управляющей «Пятерочкой» и «Перекрестком», посещаемость снизилась примерно на 1,7%. У «Фикс-прайс» почти на 6%. «Лента» почти удержала прежние показатели за счет агрессивных акций. Тогда как наиболее заметный отток покупателей зафиксировали премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».
2: Подождите, я не понимаю, то есть россияне сняли со счетов сколько? 600 миллиардов?
1: Я не знаю, нет, мы еще какие?
2: А сколько они сняли?
1: Ну, мы про магазины вообще-то посещать.
2: Вы про магазины?
1: Возможно, так, возможно, они сняли, я не знаю, вам когда ваша инсайдерская информация.
2: А какие магазины? Я просто что?
1: Ну, россияне впервые за 6 лет стали реже ходить в продуктовые магазины.
2: Это такое было новость?
1: Да, вы может, другое радио слушаете?
2: А почему у меня в ушах было про...
1: Ну, переключитесь с бизнес-ФМ.
2: Сейчас, подождите, да. Я еще раз послушаю. Сейчас, секунду, а где? А что там было сказано?
1: Ну что, ужасные новости, что мы, россияне, а мы такие россияне, стали реже ходить в продуктовый магазин. Вот как вот...
2: А почему?
1: А потому что вот неизвестно почему.
2: Ну, они не сказали почему, с чем это связано?
1: Нет, сказали, что вот такая беда, как бы...
2: А куда они теперь ходят за едой?
1: Ну, куда-то ходят за едой.
2: В соседнюю квартиру, что ли?
1: Ну, возможно, да.
2: Нет, подождите секундочку. Я действительно прослушал, я слышал другие новости в ушах. Но если это новости, о которых вы говорите, новость в том, что россияне, значит, реже ходят в магазины за продуктами.
1: Впервые за 6 лет.
2: Что важно. А куда они теперь за ними ходят? В соседнюю квартиру, что ли? Нет, конечно, в соседней квартире.
1: Ну, в гости там, да, возможно.
2: Да, нет, продукты там дешевле, но это же уголовка. Или куда они ходят за продуктами? С ружьем на дорогу?
1: Ну, куда? Возможно, да. А возможно, знаете, вот у меня есть такая семейная пара, правда, они уже давно этим занимаются, уже больше 10 лет точно. Они на оптовую базу ездят за мясом. Покупают там баранину. Потому что все мы пьем все по оптовым базам.
2: Ну, понимаете, это, конечно, кстати, хороший лайфхак, как сейчас говорят. Но просто, понимаете, ну, дешевле явно, да? Но ведь нужно много купить баранины, раз оптом.
1: Ну да.
2: То есть там, я не знаю, 20 килограммами не отделаешься.
1: Нет смысла как бы покупать.
2: Абсолютно. Но нет, серьезно, у меня вопрос. Если это вот такая новость, что россияне стали меньше ходить за продуктами в продуктовые магазины, тогда, ну, такой простой человеческий вопрос. А куда они ходят за продуктами? Куда можно еще ходить за продуктами, если не в продуктовые, в магазины? В строительные, что ли? Или в интим-магазины? Там, кстати, в интим-магазинах, да, есть вещи с разными вкусами. Знаете, да, со вкусом клубники, например, да?
1: Цитрусовых там.
2: Ну, друг вы тоже знаете, да, конечно. Я не понимаю. Может, вы мне объясните, как можно обойтись без продуктовых магазинов? Без новой одежды, помните, там вчера обсуждали? Да, а я понимаю, там можно дедовы галифе там носить, да, а потом там рейтузы прабабки, еще там лет 10. Но продукты! Да, бабушкины прошлогодние патиссоны не доносишь. Да, у них есть такое свойство быстро кончаться.
1: Это у родной бабушки, да. А вот те бабушки, которые тебе, ну, милые, но не родные, которые стоят там у метро, там на остановках там автобусных, продают там грибочки, там огурчики, там кинзу, там, вот уже может...
2: Что? Они их продают? А, вы думаете, что они у них покупают? Да, конечно. Нет, там, смотрите, было, значит, да, там же что-то было про крупнейших ритейлеров.
1: Да, что у них снизилось.
2: Что, типа, да, а что они там сказали?
1: Сказали, что крупнейшие ритейлеры зафиксировали падение трафика.
2: А, подождите секундочку.
1: Проезжающие пятерочкой, перекрестком.
2: Это замечательно. Но секунду, но крупнейшие ритейлеры, они охватывают, собственно, все супермаркеты и гипермаркеты существующие. Там, я не знаю, от Азбуки Вкуса до Чижика. Это все крупнейшие ритейлы, да? И тут, как такое может быть? Значит, россияне, получается, не ходят никуда.
1: А есть такие маленькие, знаете,
2: у
1: дома.
2: А в них дороже еще. Ведь речь-то идет о том, что они,
1: кстати, да.
2: Да, они не ходят туда, потому что дорого. А в маленьких еще все дороже и хуже. И тут, если они не ходят в эти магазины за продуктами, тут одно из двух. Либо они ходят за продуктами куда-то еще, ну, то есть там не в Пятерочку и там в Перекресток и в Чижик, да, а знают места, где дешевле. Ну, например, там, не знаю, в супермаркет Помойка, например.
1: Или
2: да?
1: В Обсков едут.
2: Там из крупных городов. Продуктовый туризм.
1: Да.
2: Но либо второе, на что я надеюсь, либо они делают еду сами. Вот это вопрос, а из чего они ее делают? Что, вот что есть у россиян такого дома, из чего можешь сделать еду?
1: Есть мука, вода, мясо.
2: А мука откуда? Сделать. Еще от бабки? Нет, секунду. Вы знаете, сейчас россияне, вот, не знаю, замечали или нет, идешь, едешь, и в окнах там вот это горит такой фиолетовый свет. Они все время что-то на подоконниках выращивают. Так может быть, они там выращивают пельмени? Или научились сажать шаверму? Кстати, я давно хотел вас спросить, у вас есть рассада самсы?
1: Отсыпать вам?
2: Нет, отсыпать это нехорошо.
1: Там еще одну страшную вещь сказали. Смотрите, у всех там посыпалось, Пятерочка, Перекресток, больше всего у Вкусвилла и Азбуки Вкуса, как сами назвали, премиальных. Но лента удержала прежние показатели за счет агрессивных акций. Что такое агрессивные акции? Там грузчики ленты и охранники гонялись за покупателями с ножом по улице, загоняли их в ленту.
2: Ну, это агрессивно уголовные. А просто агрессивные просто гонялись.
1: Стоять!
2: Ты что не взял?
1: Куда
2: попёр? Только гречу взял.
1: Давай!
2: Сейчас только так. Даже продукты заставишь покупать. Ну, ребят, послушайте, ну, вот такой вот вопрос, да, интересный. Оказывается, вы меньше ходите за продуктами и меньше их покупаете. Ну, по крайней мере, в магазины крупных ритейлеров. Вопрос. А это действительно так? Ты стал меньше ходить в магазинах? Если так, то где ты берешь еду? А вообще, где ты берешь еду? Как ты на ней, ну, экономишь? А может быть, у тебя есть для нас, для всех какой-то рецепт? И мы сможем сами, да?
1: Да, вот, где добывать еду? Где вот капчик добывать?
2: Я хочу, тут тоже хочу еду, как вот в новости. То есть нигде, бесплатно. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку одного из присутствующих и неожиданно предложил помериться силами. «Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?»
1: А маме его он помериться силами не предложил? Испугался?
2: А что за экспресс-новость? А что было дальше?
1: Там, нет,
2: что,
1: это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильно. Ну, знаете, видимо, мама, которая стояла рядом, она выглядела еще сильнее. Поэтому он, конечно, не предложил. Но вы знаете, ведь я не знаю, что это за мальчик, но, видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, иначе бы, ну, давайте будем реалистами. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Да и охрана бы ему, собственно, не дала. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: Да, вообще опытный, как бы такой политик, да, он просчитывает много шагов вперед. И, возможно, мальчик был не просто дрыщ, а еще у него была сломанная рука в гипсе. Так что наверняка, как
1: стоп,
2: бы.
1: Да? Сто пудов, да. И, конечно, видимо, мальчик выглядел как раз совсем очень не сильным, да. Но в этом, видимо, был весь смысл. То есть, мальчик, видимо, по сравнению с Трампом, который, знаете, тоже выглядит, надо сказать, не как Шварценеггер в Терминаторе 1, да, он, видимо, мальчик выглядел совсем дохлым. По сравнению с Трампом. То есть, чуб не такой огненный, да, вот горящий, как у Трампа. Банки там нет, пузика меньше, чем у Трампа. У Трампа, когда он, знаете, в гольф играет, у него такой пузик. А у этого, видимо... И он, наверное, осмелел в этот момент. Ну, кстати, давайте говорить откровенно. Он же в свое время и Байдена так ушатал, да, на выборах.
2: А, возможно, буквально за кулисами дебатов, да, перед дебатами пару плюх ему отвесил, так что Байден поплыл, знаете, такой, гроги такой.
1: Ну, да, видит дрыщ, немощный дедушка, даже по сравнению с Трампом. Ну, так и стал президентом. Да, это его тема, на самом деле. Но он, значит, в чем новость? Предложил помериться силами мальчику. Так, а в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком там?
2: Ну, как-то попинали друг друга, знаете, может, мальчик ему зарядил лоу-кик там ниже колена, и Трампа скрючило там, знаете, там.
1: Блин, но это же было в Белом доме, а в Белом доме там после Трампа все золотое, там же все в золоте, шторы золотые, они не порвались?
2: Вы так говорите, после Трампа, как будто Трамп, знаете, там, ну, как будто вот надудонил, я понимаю, да, звучит так, после Трампа.
1: Ну,
2: да, вышел, а вокруг все золотое.
1: В каком-то смысле надудонил, потому что дутоним желтым, а у него там все желтое, оно же все в золоте. Я волнуюсь за его золотую штору. Она после этой драки не порвалась? Нет?
2: Ну нет, она же золотая. Ну,
1: то есть... Нет, на самом деле, просто что это значит? Что за драка? Что за новость? Я первый раз. Вы что-нибудь такое слышали? Нет?
2: Нет.
1: Я первый раз это слышу. Трамп предложил подраться мальчику.
2: Как предложил? Очень тонко, по-политикански. Он не сказал, например, давай махаться, да, там, пацан, махаться будешь? Он сказал, думаешь, сможешь одолеть меня в драке? Так очень дипломатично, знаете, вернул там. Думаешь, сможешь одолеть меня в драке?
1: То есть не то, что дипломатично, дал ему возможность сказать нет, да? Уйти от ответа.
2: Давай раз на раз, давай быстро, по-быстрому.
1: А представляете все-таки, да, сколько политических очков, если мальчик сказал, нет, не смогу. А скорее всего, он, видимо, это и сказал. Но, слушайте, ну вот что это за традиция? Что это вообще такое? Что это было? Вот у нас тоже же есть президенты. И у нас вот,
2: и
1: кстати...
2: дети есть у нас.
1: Да, и дети у нас есть тоже немало. И, кстати, помните, Путин, я не помню, в каком-то 2008 году, да, 2008, давно, когда вот этот известный сюжет, когда он мальчика, тоже, ну какой-то где-то, я уж не помню где, когда он мальчика поцеловал в живот.
2: Да, Никиту. Никита его звали, да.
1: Серьезно, вы даже помните?
2: Да, вещь, да.
1: А, ну, конечно, Никита вам не забыть, да? Если
2: конечно.
1: Никита, да, Стас, это сразу. Так вот, а Трамп, он же как бы, ну, он вообще во всем Путину подражает, да? Он хочет быть на него похожим. Так вот, знаете, может быть, знаете, в чем дело? Может быть, Трампу просто было неудобно мальчика целовать в живот, да? Ну, чтобы там...
2: Сейчас просто времена другие, да? Тем более в Америке.
1: Да, да, ну, в Америке, да нет, ну, как раз нет. Ну, просто он не хотел копикетить, да? Не хотел подражать, да? И он решил поцеловать его в живот по-тихому, во время драки.
2: В монастыре.
1: Да, когда делал захват, когда болевой, да, и тихонечко так поцеловать в пупок, да, так?
2: Пока не так. Ну, видимо, не получилось.
1: А почему?
2: Ну, не, мальчик одолел.
1: Мальчик оказался сильнее. А Трамп-то жив, все в порядке, я надеюсь, нет? После мальчика.
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать мясо, капустные пельмени на фоне снижения покупательской способности. В сети «Лента» появился продукт из смеси мяса птицы, механической обвалки, кожи, капусты и лука с добавками под названием «Пельмени мясо-капустные». Упаковка 800 граммов стоит около 400 рублей.
2: Мясо капустное? А это с уклоном в мясо или в капусту? Как бы как?
3: А тут уже не важно. Когда мясо механической обвалки, я просто тут не знаю, объясню, что это такое, это уже не имеет значения. Механическая обвалка — это как тушу целиком. Там кости, там клюв, череп перемалывают. Знаете, шкуру.
2: А капуста, это, я так понимаю, просто играет роль массовки, чтобы подменить мясо. Такой дублер мяса, да? Чтобы не так заметно было его отсутствие. Ну, это я как бы... Тут как раз есть логика в этом. Потому что, ну, согласитесь, пельмени совсем без мяса, как бы, ну, сделать, видимо, не решились, да? Это было бы уж совсем некрасиво.
3: Пельмени... Это были бы вареники с капустой.
2: Нет, пельмени без мяса — это как надувной шарик. Хлопнул, и он лопнул. Или как, знаете, вот презик с водой, бомбочки из окна, когда делают. Хотя, знаете, на самом деле могли бы и сделать пельмени с водой. Да, то есть мясо-водянистые пельмени. Это было бы еще бы дешевле,
3: да? Вода входит по ГОСТу туда, как бы, не всегда, в тесто там.
2: И, значит, из чего конкретно они сделали, что-то было сказано? Из смеси мяса птицы, механической обвалки, кожи, капусты и лука с добавками. А вот насчет кожи. А кожа, я боюсь спросить, кого? Это точно кожа, не кожзам. Потому что вот я лично дермантиновые пельмени, ну, как-то не очень. Кожа-то хоть настоящая,
3: кожа
2: черная.
3: Кожа натуральная. Ну, не совсем черная, если используется мясо птицы. Ну, как бы, ну, кожа там... Вот, за кожу не волнуйтесь. Вот про мясо механической обвалки волнуйтесь.
2: Нет, кожа как раз важна для меня. Дермантин нет. Даже с луком, знаете, дермантин не очень. Даже в механической обвалке, чтобы это не значило. Кстати, кожзам с луком в механической обвалке...
3: Пельмени это...
2: Ну, хоть в механической, да, а не в эротической. Что-то я про кожу задумался. Но, знаете, конечно, самое подозрительное во всем этом — это слово «добавки». Я боюсь спросить, а с добавками чего? Кожа с добавками что, полиэстера?
3: Ну, что-то как... Какие добавки? А, это же та самая лента, у которой... Вот, наверное, есть агрессивные акции ленты, которые... Которая сохранила, как бы, покупателей своих.
2: Из предыдущей новости, да?
3: Ну, за 800 грамм 400 рублей. Нифига себе.
2: Да, ну, значит, настоящая кожа.
3: Да, отлично. Кожа снаружи пельменей, что в кожу завернут.
2: Ну, вообще, конечно же, самое... Знаете, всегда самое важное — это не факт, а тенденция. А тенденция у нас очень интересная. Смотрите, у нас уже мясо-капустные пельмени. И закономерный вопрос, а что дальше? Вот меня интересует всегда будущее больше, чем настоящее. А дальше что? Значит, мясо-капустные пельмени уже. Дальше что? Тесто-резиновые блины, да, гипсокартонно-куриный шашлык. Что дальше?
3: Ну, что дальше? Дальше будет все интереснее и веселее, как бы, да, с этим всем там. Может быть, мясо-капустный лимонад будет какой-нибудь, знаете, там.
2: Мясо-капустный лимонад.
3: Мясо-капустная капуста.
2: Да, это с будуна, наверное, очень хорошо. А есть это что, с помощью вилки-драчевого напильника? Все.
3: Все зависит от кожи.
2: От кожи. Сейчас много зависит. Кстати, у вас какая кожа в пельменях?
3: Меня не
2: проверяли, нет? Вопрос дурацкий. Да, пельмени с крокодиловой кожей. Но это не все себе могут позволить. Это для богатых.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг максимума за более чем десятилетие. В 2025 году он составил около 34%. Женщины в среднем зарабатывают на 38 тысяч рублей меньше с учетом премий и налогов. Наибольшее неравенство фиксируется в сферах культуры, спорта, развлечений, а также информации и связи. Эксперты связывают рост разрыва с особенностями занятости и структуры доходов.
2: Чего наибольшее неравенство в сферах культуры, спорта, развлечений и информации и связи?
3: То есть в наших сферах.
2: То есть в сфере информации и развлечений? То есть Ксения Собчак получает меньше вас?
3: Ну, странно. Что нам Ксения Собчак? Давайте вот конкретно вот по Радио Рекорд. Вот посмотрите на Юшкину, да? У него пальто белое. А я посмотрю с Юшкиной нищеброд. Я не верю, что я получаю.
2: Посмотри, где у него?
3: В принципе, да. Посмотрите как-нибудь на Юшкину. Видно, что он раз в 10 больше меня получает.
2: Я просто этого не знал. Вам кажется, что больше, да?
3: Да, конечно, да, абсолютно.
2: Я просто действительно не знал. Ладно. Как, подождите, в сфере развлечений? И в сфере развлечений тоже? То есть Каркуша получала всегда меньше Хрюши?
3: А вы уверены, что Каркуша девочка?
2: А что, Каркуша сексуал, что ли? Каркуша свистит? По имени, да, Каркуша, она по голосу.
3: Я больше по смешарикам. Я точно знаю, что вот Нюша девочка, а Копатыч дедушка.
2: То есть Копатыч получает больше?
3: Больше, конечно, да. У него и стаж больше.
2: Это потрясающая новость. Это просто открытие, на самом деле. Значит, разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг максимума за сколько там? Больше, чем за 10 лет, да? Подождите секундочку. Значит, женщины у нас получают меньше в сфере культуры, информации и развлечений. Знаете, я лично до сих пор думал, что вот как раз в этих сферах как раз ровно наоборот. Потому что если ты известный, то пол не важен. Ты получаешь одинаково или наоборот, в зависимости от известности, да? Помните, был такой кабаре-дуэт «Академия»? Что Лолита Милявская получала меньше Цикало? Что Цикало получал больше? Хотя, конечно, ходят слухи, что у них один пол, да? Это, может, неудачно.
3: И зарплата одна на двоих была.
2: Да, так вот, это опровергает. Или там, например, кто мужчины и женщины? Артик и Асти. Кстати, кто из них кто? Артик это он или
3: больше
2: Асти?
3: Больше получает, да.
2: Нет, подождите, а кто-кто? Асти Иванович или Артик Петров?
3: По вашей логике, как с Каркуша, если Артик, то мальчик.
2: Слава богу. Так что, они не одинаково получают? Я первый раз слышу. Потому что если ты реально известный, то все определяет известность. А если ты неизвестный, то я-то думал как раз наоборот, что тетям-то у нас платят больше. Просто, знаете за что? Просто за потенциальный секс. Потому что, скажем, два ведущих, да, там, неизвестных. Там Серега и Светка. Да, конечно, возьмут Светку, потому что у Сереги нет сисек. И те, кто приглашают, скажем, даже диджея, там, какую-то тетю, надеются просто, что она разденется. И не важно, что она там
3: диджей
2: играет.
3: В смысле, в клубе, да?
2: Да, вот. Конечно. То есть, не важны ее диски, важны ее сиски, да? У нас ровно наоборот. Мне кажется, что у нас женщинам и певицам, там и диджеям, намного проще. Голоса нет, зато есть попа с арбуз, да? Крутит вертушки не очень, зато задницей крутит на зарплату.
3: Смотрите, у Цикала голос не очень, а сколько красавчик. Красавчик же, да? Крайне там в юности был.
2: Почему платят-то меньше Лолите Милявской?
3: Это слухи, это все нам...
2: Это же новости, нет, это полная ерундистика. Я не знаю, может быть, в спорте это так. Где там еще, я не знаю, может
3: связи,
2: быть...
3: Подождите. Информация и связь.
2: Я думал, в связи в той самой, просто...
3: Связь, знаете, вот монтеры, которые вот провода...
2: Но это не в сфере половой связи.
3: Какой-то.
2: А там кого больше платят?
3: Там кто больше потеет.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Санкт-Петербург. 12. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Эфир на радио сегодня — это вам не черная икра. Стоит очень и очень дешево. А для вас так он и вообще бесплатный, дорогие наши пишущие радиослушатели. Пишите все, что хотите. Мы будем это читать в эфир. Да вы так и делаете. Уже написали кучу всего. Кое-что из этой кучи прямо сейчас почитаем. Че там?
1: Вот тут у нас была тревожненькая новость о том, что россияне впервые за 6 лет, почему именно за 6 лет, непонятно, стали реже ходить в продуктовые магазины. Ну, так падение фиксируют крупные ритейлеры, как бы, продуктовые сети. И мы опять же решили проверить это на тебе. Вот ты вот как бы, это правда? Ты реже стал ходить в магазины? И тогда где ты берешь еду? Как добываешь эту самую еду? Может, охота и собирательство, бордничество, может быть, какое-то, знаете, ну там, диких пчел разоряешь. Мы не знаем. И вот как бы, и люди пишут, как бы, что вот, вот как они, где они берут еду, помимо крупных сетей. Вот Андрей, я овощи беру у азиата за углом, а мясо там же, только в другую дверь надо зайти.
0: За углом, да?
1: Да, именно за углом. Это до угла, нет, не стоит.
0: Я, значит, должен записать. Так, значит, за углом, а...
1: И мясо там же, только вдруг...
0: В другую, тем более. Один такой зашел в другую дверь. Мясо, в не ту, да. Но он не замятал, хотя, как сказать, да. В другую дверь не пойдем, а вот за угол... Да, мы все что-то стали покупать за углом. Время сейчас такое. Все покупается за углом. Даже интернет. Да, дальше... Вообще, знаете, что нам сейчас реально не хватает? Нам не хватает углов. Действительно, вот нужно, чтобы на каждом углу был угол, по два.
1: Да? Ну, чтобы желательно все в одной двери, чтобы в другую, не, да, в другую не было не необходимости. Так, вместо продуктовых можно пойти на рынок. Я вот много лет покупаю мяту на кузнечном рынке. Очень удобно. 100 рублей даешь, дают пакетик мяты. Идешь мохито делать, чай пить.
0: Подожди, то есть уже очень много лет этот человек под мятой, да?
1: Да.
0: На мяте сидит?
1: Нужно маленькую поправочку. Мы говорим о еде, блин, а не о мяте.
0: Ну, знаете, нет. Тут я с вами поспорю. А что, мяту нельзя? Если мяту...
1: Много.
0: У нас люди вообще... У нас люди чайный гриб придумали. То есть просто шли по лесу, наступили в какую-то какашку, замочили его и пьют там на протяжении там 100 лет. Или я не знаю сколько. А уже нет, мята. Из мяты можно сделать. Смотрите, мятный сок, мятный соус, мятное мясо. Да?
1: И из... Если ее жевать будет,
0: мята. Мятная шаве. Конечно, у нас мята. Только единственное, что на рынке, да, мята хорошо, но рынок сейчас не для бедных, на самом деле. Вот совсем нет.
1: Ну,
0: да?
1: Ну, городские рынки в мегаполисе.
0: Городские, да. Конечно.
1: Есть такие оптовые, знаете, окраинные.
0: Я там даже мята, там, мне кажется, я мята. Вы как у вас с мятой, кстати?
1: Ну, слушай, когда мне нужно приспичить мятки, даже мятой похрустеть.
0: А когда у вас обычно приспичивают?
1: Ну, бывает иногда, знаете, как стрельнет в голову.
0: Ломка мятная, да, бывает, да. И вы куда идете за ней?
1: Ну, я на газон иду за ней.
0: Да, это значительно за мятой. А за мясом тоже?
1: Ну, там газоном одним не делаешь. Нужно уже идти в какой-то большой лесопарк. Шурую по вечерам, да, по кормушкам для белок и птиц. И доедаю, что кот не доел. Человек стыдливый по вечерам.
0: Я про птиц.
1: По кормушкам шуруют по вечерам. А бывает, знаете, не только пшено насыпят, как бы, да? Ну, как бы и сало для синичек повесят.
0: А я иногда думаю, что это за дятел там такой в кормушке?
1: Здоровенный, в кепке, да?
0: Ноги торчат, да? Да. А это, да.
1: Прямо там хавает при этом.
0: А это дятел, как его зовут?
1: Алексей Алексеевич.
0: А, Алексей Алексеевич. Так, ну, давайте я почитаю. Ну, пишет, например... А Павел Андреевич пишет: здравствуйте, уважаемые, мы ходим в Ашан. Как думаете, это хорошо или плохо?
1: Это нормально, это нормально.
0: Ну это же, да.
1: Это приемлемо.
0: Это лучше, чем Ашан ходит в тебя, да? Вот когда у меня был случай, один Ашан, да, это плохо. И дальше пишет: сразу на месяц вперед закупаемся основными продуктами. По мелочи в магазин у дома ходим, хлебушек супруга печет. Сама печет хлебушек?
1: Ну, молодец какая, хлебопечка у нее есть, он печет.
0: Нет, это хорошо. А почему вы не печете хлеб? У вас хлебопечка как?
1: Хлебопечки нет.
0: А что такое хлебопечка?
1: Ну, чтоб печь хлеб.
0: А я думал, хлебопечка — это та, кто печет хлеб. То есть женщина, нет?
1: Тогда была бы хлебопочка, а нет.
0: Нет, я тоже хочу сам печь хлеб, но где мне? Вот у вас что дома есть для того, чтобы печь хлеб?
1: Ну, духовка. В хорошем смысле.
0: А у меня только в плохом. У меня дома нет вообще ни плиты, ни холодильника. Вот мне в плохом смысле в духовке. Как
1: вы
0: печь?
1: Можете блины печь. А вот еще делятся лайфхаками по поводу еды. Шушарах мясо вкусное, а в Колпино овощи. Уродились колпинские овощи.
0: А это потому, что, да, в Шушарах прекрасные свежие мясные деревни. Там, да? Там мясо такое.
1: Нет, в Шушарах мясо, да, мясо.
0: Да, в Шушарах мясо растет какое, да? А в Колпино откуда там мясо? Да, все мясо в Шушарах сейчас. Ну, да, так, вот, например, пишет... А, вот пишет... Так, не все читаю.
1: Там
0: так.
1: Далеко не все.
0: Че пишет? Умер этот актер, которого Хруст любит, который играл полицейского в комнате Рассела. А что, сейчас только умер?
1: Это который... Это... Несколько месяцев назад, да.
0: А что это у вас? У вас тоже что-то в ухе, нет?
1: Да, тоже.
0: Это умер кто-то, да? Кто-то умер, да, сука, режиссер, да? Да. Слышали, да? Так, ну ладно, давайте последнее.
1: Так. Ребят, еще подтверждение по поводу рынка, поясняют нам. Ребят, люди ходят на рынок за продуктами, а в Пятерочке за картошку нельзя поторговаться, а на рынке можно. А ты пробовал в Пятерочке торговаться? Вот попробуй. Никто же не пробовал. Возможно, они только и ждут этого,
0: чтобы... Стереотип, конечно, да. Надо разрушать. Причем, а тут просто важно понять, с кем торговаться. Конечно, не обязательно с кассиршей. Кассирша не будет торговаться. Надо начать...
1: Да, с кладовщика.
0: С ним договориться. С охранника сначала. Да-да. Или там, как знаете, да? Кладовщик, да-да. Конечно, и как там будет торг... Так, знаешь, пишет, чего здорового, уважаемый Кайхэн, что у вас в группе ВКонтакте выложу, теперь вы не тараканы. Что там?
1: Это кудахчет. Это книга.
0: Что это? А, что там за книга? Теперь кудахчет, да. Ну, а если вы слышите в эфире странные звуки, то это что, господин Кремов?
1: Ну, это все, господин Хрусталев.
0: У нас теперь такое правило. Если кто-то рыгает, пукает, кудахчет, это значит, нам пора уходить из эфира. Но мы скоро вернемся. Не волнуйтесь. И вернемся, кстати, чтобы дочитать ваше сообщение. Мало почитать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Что с последними нововведениями у нас здесь в студии стоит таймер, мы тоже можем обмануть систему. Да, мы не можем читать ваши сообщения больше, там, скольки, 3-4 минут, мы можем почитать их 2 раза, что сейчас и будем делать. Вы много понаписали, мы мало читаем, народные новости, чего там?
1: Ну, по поводу...
0: Подожди. Сейчас. У вас сейчас висит, нет?
1: У меня сейчас, сейчас вообще нормально.
0: А вы сейчас? Не, подождите, у вас серьезно работает? У меня все исчезло вообще. Не, у вас работа?
1: Вы про приложение?
0: Это про то...
1: Ну, сейчас не удел, да. Сейчас зачем?
0: Все, у меня тоже отвисло, да.
1: Так, по поводу того, как альтернативно добывать еду не в магазинах. Потому что там сообщают, как бы, серьезные люди, видимо, исследования провели, какие-то аналитики попотели над этим делом, что россияне стали меньше покупать еды. И вот такой способ оригинальный. Отправил жену учиться на врача, чтобы дома всегда были алкоголь и конфеты. Протянем. Известно, что у нас в стране врачи получают доступ к алкоголю и конфетам.
0: Но есть более простой, прямой способ, да? Отправить ее учиться на кондитера.
1: А алкоголь?
0: А еще, а? А алкоголь? А что? А просто на чиновника. И там будет все.
1: Так она делиться
0: там
1: не будет.
0: Нет, просто, понимаете, там можем сразу деньгами. А на деньги, говорят, и конфеты дают, и алкоголь. Ну, вот смотрите. Так, вот человек, вот Витя Кью, он так пишет. Ну, Кью по-английски, в смысле, переворот, видимо, я не знаю. И он пишет: «Здравствуйте, уважаемый КХ. Как-то не смешно. Вот как думаете, что не смешно Вите Ку?
1: Как-то не смешно в последнее время.
0: Нет!
1: Смотрю я вокруг как-то, и как-то не
0: последнее
1: смешно.
0: Время ему смешно. Все нормально. Нет, не это. Как-то не смешно рассказывает новости эта странная дама. Верните, пожалуйста, предыдущую даму обратно». Слушайте, а действительно как-то не смешно? Вот я задумался, а смешно рассказывать новости, это вот как?
1: Ну как, придумать какой-то смешной себе акцент такой азиатский, да, или кавказский, там, или картавить, там, знаете, там, как-то вот, или шпилявить как-то вот так, знаете, и так посвистывать.
0: Да, и в этом смысле как-то не смешно, ее обучили, а где-то тут, хочется действительно, чтобы как-то, да, чтобы рассказывал новости, прям за живот держаться.
1: Ну,
0: чтобы от смеха, да? Но будем стараться.
1: Тогда нам-то что тут делать?
0: Да.
1: За что деньги получать?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, я должен позвонить Вите. Я уже это и делаю вообще-то. Вите Кул, сейчас. Одну телефон проверим. Как у нас там с секундомером?
1: Когда возникает необходимость позвонить Вите, значит, шоу зашло куда-то не туда.
0: Как да, ну,
1: есть такая примета.
0: В этом и есть примета всего нашего шоу. Оно заходит. Вы как-нибудь туда заходили?
1: Да я только туда заходил.
0: Вы никогда не туда не попадаете.
1: Да ладно.
0: Сейчас, давай. Сейчас.
2: Алло.
0: Алло. Витя. Да, Витя, надо. Ты сразу так не пались. А вдруг действительно звонят из ФСИН? А вдруг там... А вдруг эти должники с ножами и плетками? Ты сейчас молчи, да? Вот, теперь можно. Витенька, ты слышишь нас, дорогой?
2: Да.
0: Ну, да. Замечательно. Значит, ты нам написал сообщение, что как-то не смешно рассказывает новости вот наша эта новая девочка, да? Скажи, это для нас очень важное сообщение, потому что мы же хотим улучшить нашу программу. И чтобы это сделать, покажи нам сейчас, как рассказывать новости смешно.
2: Не, я так не могу.
1: Ну а как? Я только смеяться.
0: Ну намекни, ты можешь не покажи, ну скажи, это как смешно? Вот.
2: У меня так не получится, ребят.
0: Не, ну хоть как-то, ну покажи, чтобы это, ну как-то, ну посмеши. Ну давай новость. Вот скажи там, например, там, всего какая новость была последняя?
1: Я уже не помню, там, у меня же память какая-то.
0: Давай просто рыбки. Там, да. Вот про золотую рыбку. Да, сегодня, да, золотая рыбка. Где золотая рыбка? Обычно в кабинете у Трампа, да, все золотое. Вот давай, скажи что-нибудь, да, там, да.
1: Целиком золотая рыбка, золотая пипка. Полностью вся золотая.
0: Это уже вот так. Скажи нам, как сделать, чтобы новости читалось, тетенька, смешно? Как конкретно?
2: Не, ну вот которая была до этого девушка, она была...
0: Она смешно читала?
2: Она читала, да, смешно.
0: Она считала смешно?
1: Ну,
0: да?
1: будем работать.
0: Ну, да, ну, хорошо.
2: Да,
0: нет, скажу просто, что нам конкретно делать, чувак? А просто, чтобы она считала смешно. Что может быть, какое-то есть... Вот надо конкретика, да, нам нужна конкретика. Может быть, как-то ее пощекотать, что ли, или что? Вот если мы пощекочем девушку, смешнее будет? Или наоборот?
1: Ну,
0: может,
1: можно,
0: ей
1: да.
0: Что-то такое, ну...
1: Под столом.
0: Не, ну это другое, это же будет не смешно. Может быть, ей в рот гречи насыпать, знаете, как вот... Что? Мы подумаем.
1: Да, мы будем работать.
0: Мы работаем, да, конечно.
1: Будем держать себя в курсе там.
0: Все. Конечно. И на самом деле, мне еще кажется, что реклама не смешна у нас, да?
1: Ну, реклама, да, что-то мало там хихикают.
0: Ну, да, поэтому сейчас будет реклама, просто приготовьтесь, если что. Будет не очень смешно. Ну,
1: поплачем,
0: да, ну, да. А потом вернемся, и что будем обсуждать?
1: Ну, вот про еду и не только. Пиши, почитаем еще раз.

0: Хруст Шоу.
1: В России набирает популярность судебный туризм. Люди ходят на открытые заседания, как на сериал в реальной жизни. Для этого не нужно быть участником процесса. Достаточно пойти в суд как слушатель. Чаще всего таким досугом увлекаются домохозяйки и молодые обеспеченные девушки. В топе громкие гражданские дела, вроде разводов и делюшки имущества, а также криминальные процессы с убийствами и публичными фигурами. Многие признаются, что хотят туда ради эмоций и эффекта подглядывания.
2: Подглядывание? Так это тогда, простите, не судебный туризм, это судебное пип-шоу называется. Ну только я не понял, это за деньги же, как бы все, да, судебный туризм?

0: и туда ходят. Слушайте, а что на чужие похороны за эмоциями нет? Не ходят? Там же еще больше эмоций. Нет такого туризма еще. Потому что на самом деле, вот домохозяйки или кто туда ходит, есть хорошее предложение. Где больше всего эмоций? Больше всего эмоций это во время обычных семейных ссор. Ну, знаете, когда там муж там из соседней квартиры орет там, я на тебя там, проститутка, столько денег потратил, а жена с ножом на кухне там мужу за измену хочет отрезать изменялку. Так вот, вот туда их на экскурсию никак не сводить. Просто тихо, тихонечко, совершенно, без там, да, взять отмычку, да, в соседскую квартиру и подсмотреть, как жена избивает мужа подкаблучник резиновым пенисом. Там с воплями: «Я тебе покажу, Снежану! Я тебе покажу, грудь пятерка!» Это же вот где эмоции, но понимаете?
1: Тут система дает сбой. Тут как бы она несовершенна. Потому что, смотри, про суды как бы вся можно на сайте суда посмотреть, когда там в среду там в 15:00 будем судить Иванова там. То, что он там алименщик.
0: Можно анонсировать,
1: да? Конечно. А это происходит же случайно, рандомно. Как узнаешь?
0: Ну что? Так вот, хорошо. Тогда, да, ну, послушайте, так самое интересное, это случайно. А можно вообще, если уж говорить о туризме, можно вообще сделать, знаете, такой секс-пип-шоу-туризм. А, то есть, вот, подсматривать за тем, как соседи занимаются любовью, например, да, или ссорятся. Если, например, сдавать в аренду специальную квартиру с окошком напротив, да, там, с окошком напротив чьей-то спальни, с подзорной трубой. И, кстати сказать, Кремов, а вот вы уверены, что вы уже не жертва такого туризма? Вы никогда не видели напротив трубу подзор?
1: Я в какой-то мере сам турист такой вот, знаете, в чем-то. Хотя, знаете, я человек старой закалки, и для меня туризм — это не то, что эти ваши отели, он инклюзив, это палатка, гитарка, костерок. Вот если палатку можно было поставить у них...
0: В суде?
1: Ну, да? Да. Я бы сказал, из гитары желтые. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да?
0: Хорошо, с палаткой, а с трубой за процессом судебным нельзя подглядывать? Хоть... Из палатки, ну, с подзорной трубой. Просто из... Если, ну, как
1: можно,
0: бы...
1: Можно, да.
0: Вы же старый закалки?
1: Да.
0: Вы из тех же с подзорной трубой. Рюкзачок, бинокль, подзорная труба или что?
1: Да, это вот все, правильно, да. Вы шарите.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов неожиданно привстал, надел свой пуловер с гофрированным испанским воротником, собрался уходить. Ну, куда уходить, господин Кремов? Нет, да, давайте хотя бы напоследок 5 минут почитаем сообщение. Че там?
1: Ну вот по поводу того, где вот альтернативно добывать еду, раз нам тут сказали, что россияне стали меньше покупать в крупных сетях. Вот Егор пишет. Летом можно ловить голубей, а зимой ходить на зайца и лося. Мы еще в аптеку не ходим. Уже подорожник пошел.
0: Подожди, а ходить на лося, это в каком смысле?
1: Ты идешь, как бы. Лось идет на тебя, ты идешь на лося.
0: Ходить по маленькому, по большому, на зайца еще. А на лося это как?
1: Это совсем по большому, да? Если не повезет и возникнет медведь-шатун, так сходишь, как бы.
0: Да, ходи.
1: Зимой.
0: Ну, нет, я лучше в пятерочку.
1: А на лося нет?
0: Нет, на лося нет.
1: А вот наши

0: верные слушатели всегда находятся на нашей страже. Вот, например, Данила пишет. Какой-то петуш в Нельзяграмме написал про вас, что вы пенсия и не подходите для рекорда. Мы его уже вычисляем. Держи в курсе, Данила. Что, как?
1: Это, да, это важно. А мы со своей стороны, да, займемся? Да. Мало ему не покажется. Сейчас надо еще подключить, да? Илью Борисовича.
0: А вот так. Как вот добывают еду за рубежом, а конкретно в США, откуда нам пишет Константин, наш постоянный американский корреспондент. Езжу в фудбанк, говорю, что нищий, и заполняю багажник своего пикапа бесплатной едой. И еду домой с улыбкой до ушей.
1: Нам с фудбанками сложнее, да. Нам нет, что, а почему у нас нету?
0: Теоретически, где-то есть, как бы бездомным раздают еду. Ну, есть места, как бы.
1: Но это точно не называется фудбанк.
0: Нет, конечно, там все сложнее. Там нужно доказательство.
1: Как если, конечно, нужно сочетать на госуслугах зарегистрироваться, во-первых, я уверен, да. А тут вот в Америках ваших кто угодно, вот он какой-нибудь этот прохиндей, типа, кто это пишет, да?
0: Константин!
1: Ну, разумеется,
0: пошел. На пикапе гигантском приезжает, говорит, что нищий.
1: Конечно, у нас такой, просто такой номер бы не прошел. Сначала на госуслугах, потом Макс скачай, да?
0: Ну да, и только потом
1: же. Потом написать этот, как называется это? От корки до корки, да, заявление. Потом только уже фуд. У нас есть фудбанк, есть фудкорт, по-моему, да?
0: Ну это другое, там
1: с едой
0: как? Там деньги берут все-таки за еду. Плохо, конечно, но берут, да.
1: Так, что у нас? У вас тоже кряхтит, да?
0: Что-то гудит сегодня. Может, давление подскочило у нас? Мы же пенсия.
1: Да, чуваки, если у вот этот тест, если у вас гудит, то вас тоже надо...
0: То вас вы тоже
1: не подходите. Так, бездомный.
0: Хожу в магаз исключительно за пивком. Не люблю тратить бабки на еду. На это есть супруга. Жиндос из Солигорска. Ну, понимаешь, Жидос, это так не работает. Если у вас общий бюджет, она тратит твои деньги на еду, если не любишь тратить деньги на еду.
1: Меня совсем не это интересует. Меня интересует, а как так случилось, что у Жиндоса из Солигорска есть жена?
0: Ну, поженился, может быть.
1: Жиндос?
0: Да.
1: А Жиндос это от какого слова?
0: Ну, слушай, это может должность, может, когда-то просто... Позиция в офисе там.
1: Не, не просто знаю. Я бы так на месте женщины себя вставлю. Ну, не знаю, вот вы вышли замуж за Жиндоса?
0: Нет, как это?
1: Не, ну если вот представьте, ну то так. Как...
0: Представьте, что я жен... Нет, конечно.
1: Нет, за Жиндос, да. Знаете, а вот чувак пишет, вот пишет Евгений Попик. Хорош новости читать, давай наше сообщение, а то в бан отправлю. Вот, правильно, чтоб нас не отправил в бан Попик, Евгений, да, читайте сообщение.
0: А Евгений тоже в роде Жиндос.
1: Ну да, но все-таки Евгений.
0: Так, я тоже хочу знать, где добывать еду. Цены капец, но я смягчил. Да. Картошка месяц назад 30 рублей, сегодня 54, завтра 100. Ну, да, жизнь не стоит на месте.
1: Но зато плюс, человек научился считать. Вот мы до того, как все, вот это все, мы умели так хорошо считать, что сколько завтра будет стоить картошка.
0: Не знаю.
1: А он уже по какой-то формуле,
0: да,
1: он по какому-то алгоритму уже все высчитал. Да, то есть это очень важно. Так, а послезавтра сколько будет стоить? У вас есть какой-то для этого формула?
0: Завтра 100, то послезавтра 300.
1: Так, ладно, все, давайте последнее. Вот пишет Николай. Это Кремовый и Хрусталёва в эфир. Пусть почитают.
0: А что?
1: Читайте. Ну, вот это, видимо.
0: Вот это?
1: Да.
0: Это же как я буду делать? Это невозможно читать в эфире. Это же все-таки, ну, перестаньте. Мы первая танцевальная, как бы, да, на весь мир
1: вещаем. Ну, я уже прочел.
0: Как я это в эфире прочитаю?
1: Так, ну все. Почему вы не выступаете по 2 часа или по 3?
0: А мы выступаем. Вот на радио только. А так мы уже и по 5 часов выступаем, как бы, да? Это
1: Кремов,
0: только места.
1: Кремов в пятницу вечером так выступает, часов по 9.
0: Гала концерт у меня просто, да?
1: Так, все, давайте, напомните.
0: Да что напомните?
1: Где что сейчас будет?
0: Мы, Кремов и Хрусталев, это радиорекорд. Сейчас будет что-то интересное. Вполне возможно, что будет Тим Вокс. Но это не точно.
1: Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
0: На вас также, тьфу, господин
1: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Этим, если вы можете совместить еще и с прослушиванием и танцами под рекорд-пати, то это вообще максимальный плюс вайбик. А потому давайте стартовать, давайте, как я уже сказал, начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке рекорд-пати.

приложении «Ради рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. Забегайте, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, продолжайте ваш музыкальный день вместе с мобильным приложением «Рекорда» или прямо сейчас еще 90 минут вместе с «Радио Рекорд» и «Рекорд Пати».

0: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

еще раз приветствую всех, кто на позитиве. Конечно, желаю всем суперски провести этот вечерок. Классно превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную вместе с нашей Radio Tus Record Party. И это, друзья, не фантастика. А вот фантастика заключается в том, что главный ретро-мегадан страны супердискотека 90-х возвращается в столицу с новой постановкой. Как вы понимаете, это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и еще много чего интересного. Например, захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, мегамикс от диджея Цветкова. И все это ожидает вас 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, или же 4 декабря в Москве на Лайф-арене. Супердискотека 90-х — это фантастика! Подробности на сайте radiorecord.ru 12+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, добавить в избранное можно, потому что опция такая имеется. Найти интернет-поток Пати 24/7 легко, ведь это является продолжением нашей радиовечеринки. Ну и, конечно же, есть второй вариант. Это Радио Рекорд. Через полчаса расскажу о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. И выбирайте прямо сейчас, а может не прямо сейчас, через полчасика, сами, что вам больше нравится. Далее по расписанию еще 30 минут мы танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Грам-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов «Президентов Рекорд».

0: «Русский час». В общем, огромное количество свежего контента ожидает вас в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: «Рекорд Пати».

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной я открываю новый эпизод Record Club Show, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. О, на старте, кстати, у нас Melodic Tech от 17 апреля с лейблов Interstellar и Insomniac в лице германца Дэн, британского дуэта Мила Мэнди и француза Blake Light. Трек называется Lights Don't Lie, о котором я расскажу буквально через несколько секунд, но прежде забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, если не подписаны, подписывайтесь, поболтаем заэфирно. К треку. В саппорт-листе отметились Армин Ван Бюрен, Пол Вебстер, Рубен де Ронде в рамках 1273-го, по-моему, Асота. Потом Сиона Сторис, это шоу Миа Мэнди и его выпуск 9-й, арминовский кик-офф One World Radio. Презент же трека состоялся в подкасте «Космогонии» итальянского проекта «Анкестралис» 13 апреля. Прямо сейчас на старте Рекорд Клаб Шоу. Дэн, Миа Мэнди, Блейк Лайт, Lights Don't Lie.
1: Рекорд Клаб.

британец Крис Авангарда, который замахнулся на инди-саунд, выдает нам сегодня свежую работу Concrete Professional. Релиз лейбла Hyper Real 24 апреля с презентом больше, чем за месяц. И не абы где, а гест-миксом в дэнс-департменте у Армина Ван Бюрена. Но сильного буста это не дало. И лишь 17 апреля, но до релиза, тем не менее, трек поддержали наши парни Swanky Tunes, следом Мартин Гаррикс. Ну а дальше как раз-таки понеслась. Оливер Хелденс, Дэвид Гетто, EDX, DJ с Марса, ну и рекорд лап-шоу сегодня. Прямо сейчас ловите эту композицию здесь. Крис Авангарда, Concrete Professional.

0: Вкусовый саунд, датированный 17 апреля. Куча, что ожидаемо, саппортов. Представил трек EDX, No Excuses. Позже Self от Maguire, Funks Up. За день до релиза композицию подсвечивают Кенни Брайан, в день Свенки Тюнс. Ну а следом не отстает и Армин Ван Бюрен в Dance Department. Прямо сейчас в Record Club Show. Maguire, Ян Блонквист, Somebody for a Devil.
1: Record Club.

0: Without You, еще одна ночь без тебя, если переводить на русский язык. Мелодичный тег, как все мы любим, с презентом в Рекорд Гест Миксе 26 марта. Кстати, новый эпизод Рекорд Гест Микса сразу после Рекорд Клаб Шоу. Да ладно, к саппортам. В середине апреля трек поддержал Магвай, после Ники Ромеро, 18 числа Лукас и Стив, предрелизная сессия Спиннина 24 числа, то есть апреля, с релизом бразильцы Сильвер Панда, ну и прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Fiddles, Another Night Without You.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фаульхабер. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: Club Show. Ну, во-первых, я желаю всем отличного настроения и прослушивания Рекорд Гест Микса. Конечно же, напоминаю про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба, а также у меня в телеграм-канале все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И этот новый эпизод тоже там совсем скоро появится. А потому как только вы увидите, что мы его дропнули, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте еще разок. Далее, как я уже говорил, Рекорд Гест Микс. Ну, а меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos, пока!
1: Рекорд Клаб, Тим

Record Club. Гостевой микс. Фаульхабер.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень эксклюзивный микстейп от проекта Айваска. Только его авторские треки в течение этого часа. Слушайте и наслаждайтесь качественной музыкой на Радио Рекорд волне.

Для всех тех, кто только что подключился, с вами The Skulls. Вы слушаете мое радиошоу The Skulls Presents. И сегодня специально для вас гостевой сет сделал загадочный музыкальный проект Айваска. Все это на волне Радио Рекорд.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Это Радио Рекорд, с вами я, The Skulls, и, конечно же, моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной, самой эксклюзивной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас сет от проекта Ayahuasca.

Let's go dancing. I wanna go dancing.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Мартин Гаррикс.
3: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Рекорд Клаб. Мартин Гаррикс. Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

don't you ever look back.

0: Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.